Слушай Волгоград FM онлайн на сайте volgogradfm.ru.

0: 101.5. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM. Твое время. 4 часа.
2: Радиоканал «Волгоград FM» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

FM. Знаем, что любишь. 101.5.

0: 101.5.
1: Твое время.
2: 5 часов.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время. 6 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Профессиональный стандарт профессии писатель вступит в силу с 1 сентября текущего года. Об этом указано в докладе Минцифры «Книжный рынок России». В документе отмечается, что это станет значимым шагом в поддержке литературного процесса. Ранее президент Российского книжного союза Сергей Степашин предлагал законодательно закрепить профессию писателя, так как в России она официально не существует. Как пишет ТАСС, занятость около 1,5 миллиона человек планируется легализовать в текущем году в России. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Министр подчеркнул, что такие целевые показатели стоят перед межведомственными комиссиями по противодействию нелегальной занятости в субъектах страны. Показатель эффективности работы межведомственных комиссий устанавливается индивидуально для каждого региона, уточнил Котяков. Полицейские задержали 22-летнего волгоградца за неправомерный оборот средств платежей. В течение года он скупал и перепродавал банковские карты, использовавшиеся для отмывания мошеннических денег. У задержанного были изъяты карты и телефоны. Возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ. Полиция устанавливает другие эпизоды его преступной деятельности, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. 19 июня волгоградцев приглашают в туристическую поездку по следам донских казаков в городе Фролово. К месту экскурсии участников доставит комфортабельный рельсовый автобус РА-2. Во Фролово они посетят главные достопримечательности – Богоявленский собор, парк Заречный, часовню Святых Петра и Февронии и городскую библиотеку, где осмотрят экспозицию и услышат интерактивную лекцию о символике орнаментов в народных костюмах. Отправление со станции «Волгоград-1» будет в 8:02. Подробнее на сайте «Волгоград-Транспригород». В спортшколе «Юный ястреб» установят эшелон 34. Списанный электропоезд ЭД-9М, ранее курсировавший по Волгоградской области, превратят в музейный экспонат. За 86 миллионов рублей подрядчик должен доставить и смонтировать композитные элементы экстерьера поезда. Чтобы внешне преобразить состав, на него установят 69 элементов из стеклопластика и 9 межвагонных элементов. Работы должны выполнить в течение 4 месяцев после подписания контракта. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
5: Информационный конвейер.
3: Реклама.
7: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Друзья, начинаем пятницу. Если девушка вам сказала на первом свидании, что вы недостаточно дорого пахнете, на второе придите облитым бензином 95-м.
3: Или соточкой можно.
2: Пахнет очень дорого, поверьте мне. Каждую неделю это проверяем на заправке, блин. Вот, сегодня тоже это сделал с самого раннего утра. С вами Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: И это утреннее шоу.
3: 3-4.
2: Мы заправлены, друзья, вот прям под самый, как говорится, корешок.
3: Для меня новость, что, оказывается, теперь нельзя заправляться, когда ты просто заехал так на некоторых красно-белых заправочку, ткнул пистолет, сначала заправился, а потом постоплата.
2: Да.
3: Вот теперь отменили.
2: Постоплату отменили?
3: Да, вот теперь все равно надо идти сначала
2: заплатить.
3: Не заплатить, сказать, я такая-то колоночка вот у меня, мне до полного. Потом ты идешь заправлять, там себя что-то нажали, ты идешь заправляться, возвращаешься оплачивать.
2: Ё-моё. Прикол, блин. Ну как-то странно. Было быстрее раньше.
3: Ну вот.
2: Сейчас будет дольше.
3: Извините. Ну, видимо, кто-то пользовался ситуацией и доверием.
2: Просто взял, уехал, да, и все. Ну, ё-моё, ну, ребята, вы же под камерами это делаете. Вы что такие, блин, глупые? Ладно, значит, что у нас есть? У нас есть классная история, друзья. Во-первых, сегодня пятница. Это значит, что будет все по-пятничному. Это все то же самое, что было в четверг, только...
3: Но мы просто с неким чуть большим еще воодушевлением и вдохновением перед грядущими выходными.
2: Да. Я думаю, что у вас такая же история, друзья. Мы желаем вам, соответственно, чтобы вы точно оставались с нами на связи, потому что будет прогноз погоды, рубрика «Календарь» с различными праздниками. Также конкурс «Проще простого» и «Сенсации и курьезы», которых, надеюсь, накопилось уже, пока еще не смотрели.
3: И афиша!
2: И афиша!
3: Значит, смотрите, кто... Для всех тех, кто...
2: Я, если ты...
3: Ты разбирал в шкафу, Олег?
2: Нет, это не было давно.
3: А ты сам убираешь у себя на полке?
2: Да.
3: Или жена?
2: На полке у себя?
3: Да.
2: Сам?
3: Умничка. Угу. Тут молодец.
2: Угу.
3: А, ну это же служивый товарищ. Вас, наверное, муштровали на этот счет.
2: Есть,
3: да?
2: Такое, да.
3: Вот, поэтому на уровне триггеров и психологических травм рефлексы остались. Хорошо. Значит, смотрите, для всех тех, кому в голову недавно пришла идея все-таки разобрать у себя на полке, можно лишние вещи отправить кое-куда. Например, на своп. Ну, туда можно как принести вещи, так и, наоборот, пошуршать в том, что уже, да, принесли, соответственно, забрать. В воскресенье проект «Снова-ново» проведет большой своп. Помимо 500 килограммов одежды будут комнатные растения и ткани с производства. Это для всех рукоделов, да, затейников. На обмен можно принести вещи, книги, посуду, игрушки в хорошем состоянии или просто забрать любые понравившиеся. Когда же? 21 июня, воскресенье, с 15 до 17.00. Вход абсолютно свободный. Приветствуются донаты, потому что волонтеры тоже, знаете ли, тоже что-нибудь хотят. Вот. Где все будет происходить? В молодежном центре «Квартал». Кто не в курсе, адрес Ленина, проспект Ленина, 75.
2: Отлично, друзья. Ну, а прямо сейчас давайте все-таки начнем стартовать. Ты слушаешь родное волгоградское...
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
6: Так в «Премьер-строй Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
10: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Рубль на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
11: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
12: Поторопись, акция не будет длиться вечно. Только 3 дня, чтобы мечту сделать реальностью. Приходи к нам с 19 по 21 июня 2026 года и получи скидку 10% на весь ассортимент. Обойная сила ждет всех по адресу: проспект Университетский, 91А. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
13: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу».
4: Веди свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в Волгу свыше 2000 бюджетных мест.
14: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
15: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
14: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
16: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
17: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
18: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
19: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Ну что, друзья, самое время все-таки еще раз выяснить. На всякий случай, каждый день мы об этом рассказываем, но тем не менее, очень сложно запоминать цифры, плюсы, минусы, направления ветра. Мы будем вашими компасами и вашими проводниками в мире Росгидромета. Итак, друзья, за окном в Волгограде облачно с прояснениями. На данный момент плюс 20. Дует северный ветер с низкой скоростью 1 метр в секунду. Дождь сегодня ожидается, кстати, чуть ли не на протяжении всего дня. Здесь утра до 10 вечера. Так, днем на пике температура воздуха составит до плюс 23 градусов. Ночью столбик термометра опустится до отметки в плюс 16. В субботу и воскресенье нас ожидает облачная с прояснением погода. В субботу чуть потеплее, там плюс 27 днем. В воскресенье плюс 24. Ночью в оба дня, точнее, в обе ночи плюс 16. Ну и, соответственно, в воскресенье еще и ожидается небольшой дождь.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день-то сегодня такой?
1: Сегодня, во-первых, пятница, а во-вторых, 19 июня. Сегодня день, между прочим, детского футбола, всемирный. Тут как бы взрослые привлекают внимание. Еще и, конечно же, детские тоже. И лучше бы с детского начать, друзья, если вы хотите стать футболистом, который будет рассекать потом по миру. Вот как сейчас это делает, например, сборная Узбекистана.
2: Так.
1: Впервые в жизни, которая играет, так сказать,
2: а как они сыграли в итоге вчера?
1: Проиграли. Был видосик.
2: Так.
1: Значит, где
2: мальчишка
1: из Узбекистана.
2: Узбекский мальчишка, ага.
1: Да,

0: Неспешные мои прогулки.
1: И не то, чтобы я это планировал, да? День наблюдения за облаками для всех тех, у кого суставы позволяют разогнуть верхний отдел позвоночника, да, чтобы такой хопа и наверх взглянуть.
0: Да, главное, чтобы не свело шею.
1: Так.
0: День кота Гарфилда.
1: Блин, я так и не смотрел этот мультик.
0: Я тоже, он прошел мимо меня.
1: Это же кот? Кот, это кот, да.
0: Да, это кот, да, мы только что сказали.
1: Самый счастливый день в году. Для кого-то 19 июня, но кто-то решил вот взять авторство в свои руки и вот так вот вписать. Почему-то якобы самый позитивный. Может быть, потому что это еще и день спиртоглотов.
0: Я тоже посмотрел, думаю, что это такое, кто это придумал? Сегодня день шлепок. Давайте так, когда последний раз ходили? Я в прошлый, буквально вот на этой неделе.
1: А вот. Здравствуйте.
0: Вот, пожалуйста, но только не на каблуках.
1: Ну... Шлепки шлепком.
0: Да, у меня таких нет.
1: Было бы интересно, конечно, это посмотреть. Так, день бабочек.
0: Так,
1: и день. Смотри, день бабочек запомнили. И день бабочек, которые наверняка такие же красивые, только под водой, день русалок.
0: День русалок. Прикольно, прикольно. Так, из событий. Давайте.
1: А где же твой любимый лозунг? Порхай, как бабочка, жаль, что ты жирный, вот это все. Не?
0: Я стараюсь его часто не озвучивать, потому что мне каждый раз плакать хочется.
1: Ну, птица, которая больше подходит нам, день альбатроса.
0: Ну да, кстати, сегодня день отмены рабства в США. Президент Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства на всей территории США в 1862 году.
1: Если копнуть сильно раньше, например, на 2266 лет назад, именно 19 июня 240-го года, так. Просто 240-го года до нашей эры, впервые в мире измерена окружность и радиус Земли. Не написано, правильно измерено или неправильно.
0: Вот, появилась первая версия онлайн-шутера Counter-Strike 1.0 бета в 1999 году.
1: В 1846 году, именно 19 июня, в США состоялся первый в мире бейсбольный матч. Ну, видимо, поняли, да, куда бежать? Зачем бежать?
0: Бейсбольный.
1: Что за... Ну, бейсбольный, да. Бриджи такие смешные, они на себя натянули.
0: Ну, правильно я говорю, вот эта история, я видел, что одна из теорий, что переселенцы из России, которые играли в лапту, они в том числе подарили основу для игры в бейсбол.
1: Ну,
0: есть какие-то сходства?
1: Может, конечно. Ну, кроме наличия биты и мяча, и то они разные, что там, что там. Ноль сходств больше всего нету вообще ни разу.
0: Ну, допустим, если ты хочешь сделать
1: как по мне, новую игру. Абсолютно разные игры. Вообще абсолютно. Ну, просто там тоже когда-то была палка и подобие мяча. Все.
0: Ну, понятно, да.
1: Так, в России принят монетный устав в 1899 году. И что еще? О, в 1920 году создана Всемирная чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности.
0: Да, а в 2026 году, 19 июня, друзья, совсем скоро можно поиграть в конкурсе «Проще простого». Готовьтесь!
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
3: Доброго утра! Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама.
1: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
0: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
3: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
4: Агат. Продавай выгодно.
5: «Авангард спецодежда Волгоград». Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. «Авангард спецодежда Волгоград». Думаем о безопасности. Волжский. Проспект Ленина, 232А. ТЦ «Малина». Второй этаж.
6: Клиника «Эмпо».
7: «Эмпо».
8: «Эмпо».
7: «Эмпо».
8: «Эмпо».
7: «Эмпо».
8: «Эмпо».
7: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий». Седьмой этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре 0+.
10: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
11: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 40.

0: 4 на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
2: Да, друзья, на СПА-процедуру можно получить сертификат прямо сейчас. Ну и, соответственно, для этого нужно сделать просто какие простые вещи. Например, дозвониться по номеру телефона 39-101-5. Ну и, конечно же, ни в коем случае не ответить неправильно на наш вопрос. Предлагаем два варианта ответа. Один, соответственно, правильный, другой не очень. Ну и нужно выбрать тот, который нужен. Значит, продолжаем также, ну, во-первых, набирать 39-101-5. Вот есть люди, которые набрали, потом что-то случилось. Возможно, такие подумали, нет, не успею я на красном свете, находясь, да, на светофоре. Ну, значит, пообщаться с нами в эфире. Наверное, да, пару-тройку минут можно точно из своего графика прямо сейчас выделить для нас, друзья. Еще раз напомню, номер телефона 39-101-5. Разыграем сертификат на СПА-процедуру в СПА-салон «Твой Тай». Ну и, как по мне, конечно же, ну, иногда можно и по-другому играть. Например, прислать свой вариант ответа в нашу телегу или МАКС 927-522-101-5. Так тоже можно, но конкуренция там выше, и не факт, что вы будете самый первый. А именно первый правильный ответ мы принимаем как ответ победителя. Вот, в принципе, и все, что хотел сказать. 39-101-5, номер телефона. Вот опять вижу, кто-то дозванивается и срывается звонок. Ну что ж такое? Сейчас вот линия свободна.
3: Так, ну давайте попробуем задать вопрос, и, соответственно, там кто быстрее либо дозвонится, либо отправит в нашу телегу, либо в МАКС.
2: Кто-то дозвонился.
3: Доброе утро.
2: Алло, привет.
4: Доброе утро.
2: Кто это?
4: Марина.
2: Марина. Марина, ты куда-то едешь?
4: Да.
2: Опять тяжелый выдох и вот это...
3: Да. В отпуск, наверное, да? В отпуск, наверное.
4: Работа, конечно, любимая тяжело. Работа.
2: Любимая работа.
3: Любимая работа после не клеится.
2: Как будто бы есть какой-то разлад.
4: Нелогично. Я вчера просто поздно после нее приехала, поэтому даже еще не поняла.
2: Уезжала ли ты с работы, да? Это нормально. Да. Работа, особенно любимая, она такая, понимаешь, это как вот, как муж любимый, не поймешь, он... Всегда в жизни или его нет. Значит, скажи, пожалуйста, значит, готова ты ответить на вопрос? У тебя там есть возможность?
4: Конечно.
2: Все, хорошо, тогда, не знаю, с помощью или без чьей-то, но тебе надо выбрать правильный вариант ответа. Поехали.
3: Так, сегодня мы отмечаем День бабочек. Угу. Соответственно, давайте-ка выясним, что общего между бабочкой и человеком? У них одинаковое количество ног, у них одинаковое строение глаз.
2: Прикольно, прикольно.
3: Вот Олегу был так интересен вопрос, он так сладко зевнул.
4: Итак, а что... вы хотели бы подсказки?
3: Тут и так два варианта ответа в целом, 50 на 50, Марин.
2: Да.
4: Так, ну давайте, пускай у нас будет одинаковое строение глаз.
3: Фасеточное называется, оно абсолютно верно.
2: Серьезно, что ли? Я думал, у бабочки две ноги. А остальное руки.
3: И она пешком ходит такая.
2: Ну, такая, иногда взлетает. Mm-hmm.
4: Mm-hmm. На работу, самое главное.
2: На работу. Ну, давай, как будто бы в рабочем состоянии находясь, мы отметим в эфире победу, прокачав название нашего утреннего шоу 3-4 максимально громко.
4: 3-4.
0: Нормально. 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
5: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22 01 77.

0: Реклама.
1: В магазинах «Победа» эскимо-пломбир с грильяжем в шоколадной глазури «Мантиоса» 49,90. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
3: Ты серьезно? Все потратил?
4: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
5: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 400 000 рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк».
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
9: Весна. Самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 миллионов 500 тысяч. Звоните 500-520. ООО «СЗ «Сталстроинвест».
10: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
11: Предприниматели! 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
12: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
13: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
14: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Ну, давайте разбираться, друзья. У нас есть классная рубрика под названием «Сенсация». В Госдуме предложили. Вот начинается...
1: Обычно ничего хорошего с этого не начинается.
0: Да нет. Что сейчас? Я решил, что именно Госдуму я буду цитировать только...
1: В хороших случаях.
0: Как пресс-секретарь Госдумы я буду доводить только позитивные новости до населения. Угу. Все остальное донесу другие. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на свадьбы. Как, внимание, подарок от государства. Прикольно?
1: Налоговый вычет, да?
0: Ну, то есть там, это условно, надо... 13%.
1: Ну, окей. А кто тебе даст чеки?
0: Кто? А все же официально. Ведущие, диджеи, организаторы, платья.
1: Ты собираешь напитки. Подборочку, коллекцию чеков.
0: Да.
1: И тебе с этой суммы возвращается,
0: 13%,
1: да?
0: Верну. Да, ну, то есть потратил миллион, вернул. Сколько там? Сколько? 130 тысяч. Нормально. Че? Подарок от государства. Вот так вот. Как считают авторы инициативы, так. А у нее есть авторы, молодожены должны иметь возможность возместить часть расходов на свадьбу с помощью налогового вычета суммы до 400 тысяч рублей. Такая поддержка может способствовать созданию новых семей, подчеркивают депутаты. Ну, то есть можно именно не больше 400 тысяч потратить, соответственно, именно с этой суммы. Все, что больше, к сожалению, не варят. То есть всего лишь до 52 тысяч рублей из ранее уплаченного НДФЛ можно вернуть.
1: Ну, полтинник тоже, конечно, приятно. Но там, наверное, да, начнется вот эта вот история. И вы его можете получить не единовременной суммой, а в зависимости от размера вашей зарплаты официальной.
0: Ну, наверное.
1: Что-то там по 3 копейки в месяц, да? Наверное, вот так вот.
0: Ну, будет. Может быть,
1: короче,
0: да.
1: Короче, вы их даже не почувствуете.
0: Нет, ну подожди. Ну, в итоге-то почувствуете, 50 тысяч вернется.
1: Не, ну почему нельзя, как на свадьбу, в конвертике прислать и написать, что это от государства?
0: Прикольно.
1: Это же приятненько будет.
0: За подписью Мишустина.
1: Естественно.
0: Правительство Российской Федерации поздравляет
1: или
0: вас со свадьбой.
1: Да? Кто у нас там за денежку отвечает?
0: За Страбанк.
1: За какую-нибудь.
0: За большую денежку он отвечает, блин.
1: Смотри, ты плюсовую новость, да, к деньгам озвучил. Да. Я минусовую. Давайте так.
0: Угу. Чтобы ноль был, как был до этого, так и будет.
1: Да, естественно.
0: Так.
1: Новости из чемпионата мира, ну, связаны в том числе и с разными букмекерскими штучками.
0: Серьезно?
1: Правильно?
0: А что, люди играют, да?
1: Да, оказывается, вот кто-то играет на поле, а кто-то играет за полем.
0: Какие
1: где-то
0: молодцы.
1: В телефончике.
0: Так.
1: Так вот, россиянин проиграл более миллиона рублей на матче чемпионата мира 2026 Гана-Панама.
0: Гана-Панама?
1: Гана-Панама.
0: А что такое?
1: Клиент букмекерской конторы поставил на ничью в этой игре, угадайте, сколько?
0: Ну, миллион.
1: Поставил миллион, абсолютно верно.
0: Только соответственно... ты сказал, что миллион проиграл.
1: А, да? Извините.
0: Да, значит...
1: Короче, на 95-й минуте сборная Гана забила единственный гол в матче. Но он на ничью ставил.
0: А, на ничью.
1: А в итоге сборная Гана забила единственный гол в матче, из-за которого ставка россиянина оказалась проиграна. Коэффициент на ничью составлял 3,80. В случае успеха игрок мог заработать более 4,5 миллионов рублей. И после победы над Панамой сборная Гана заняла второе место в группе L с 3 очками. И она, соответственно, проведет следующий матч на чемпионате мира со сборной Англии, а наш герой, видимо, проведет какое-то время под капельницей, под успокоительный магний, сеансы с психотерапевтом и так далее.
0: Да, друзья, огромная просьба. Вообще, в принципе, забудьте про вот эти все ставки, серьезно. Ну, просто потому, что это огромная воронка, куда засасывает немалое количество людей. Это такой совет дня. Да, просто даже не пробуйте. Вот.
1: Не, ну,
0: я на Италии в свое время, блин, нахрен.
1: Сколько? Полторы тысячи просадил.
0: Не, в ноль вышел. Вот, вот прям реально, это была такая моя попытка в далеком 1998, по-моему, году.
1: А это когда вы ходили прям пешком, наверное, да, вот до этих...
0: Да, на главпочтамте был отдел.
1: На главпочтамте?
0: Окошко, да, у нас здесь главпочтамт, если что, здесь у нас...
1: Не, то, что главпочтамт есть, это то, что там ставки принимают, я не слышала.
0: Ну, может быть, сейчас уже нет, это был далекий, я же говорю еще раз, далекий какой, 98 год. Вот, я помню, что это был просто эксперимент, по-моему, у меня было там в районе 1000 рублей. Для того времени, по-моему, это очень даже много. Ну, в общем, в итоге, естественно, вот так, играл-играл, несколько ставок сделал на сборную Италии, почему-то я выбрал именно эту команду. Вот, Россия тогда не играла, по-моему, чемпионат мира. Вот, и все, и как бы в ноль вышел. И понял, что это не мое. Как и лотерейные билеты, как и все прочее, что...
1: Не, ну, лотерейный билет хотя бы там 200 рубликов.
0: Было, выиграло.
1: Не, я имею в виду 200 рубликов стоит, не миллион рублей.
0: Да, но тоже можно набирать. Понимаешь, как вот, по-моему, опять же, руководительница отделения почтового решила, что она сейчас выиграет и перекроет как раз всю недостачу в своем отделении. Все, друзья, у нас впереди классный второй час утреннего шоу.
1: 3-4.
0: Предлагаем вам оставаться с нами на связи, ну и, соответственно, продолжать следить за новостями.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. свое время.
3: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Как пишут РИА Новости, с 1 сентября в России вводится универсальный QR-код, для оплаты который заменит множество кодов от разных банков. Новый стандарт полагает формирование единого кода через национальную систему платежных карт. Из ключевых изменений для покупателей исчезнет путаница на кассе. Больше не нужно искать стикер своего банка. Достаточно будет считать один код любым банковским приложением, выбрать способ списания средств. Для рынка же усилится конкуренция между банками за клиента качеством сервиса, так как предприниматели перестанут быть привязанными к одному провайдеру. Внедрение системы будет поэтапным. Как пишет ТАСС, с 1 июля текущего года в России ожидаются изменения в программе льготной семейной ипотеки, которые, в частности, могут включать увеличение максимального размера кредита. В настоящее время лимит составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской областей и 6 миллионов рублей для остальных регионов. Депутат Владимир Кошелев отметил, что эти суммы уже не покрывают стоимость жилья для семей с несколькими детьми из-за роста цен на недвижимость. В Волгоградской области прошли масштабные учения войск радиационной, химической и биологической защиты. Бойцы отработали мониторинг заряженной местности и ликвидацию последствий применения оружия массового поражения, используя современные приборы. Газосигнализаторы для обнаружения отравляющих веществ в воздухе, а также дистанционные приборы химической разведки. Последние способны с высокой точностью определять вид вещества на расстоянии нескольких километров. По итогам разведки была составлена карта зараженной местности. Учения завершились развертыванием пункта обработки и исследованием условно пораженных помещений. Волгоградские семьи с двумя и более детьми имеют возможность частично компенсировать затраты на подготовку к школе, несмотря на отсутствие единоразовой федеральной выплаты в размере 10 тысяч рублей, которая не предусмотрена в этом году. Это заявление было сделано экспертами Ассоциации юристов России, которые подчеркнули, что в стране продолжают действовать различные федеральные и региональные меры поддержки для семей с детьми и школьниками. Для того, чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, волгоградцам рекомендуется заранее подготовить необходимые документы. Юристы советуют подать все бумаги до 1 октября, чтобы избежать задержек и обеспечить своевременное получение выплаты. В Дзержинском районе Волгограда близится к завершению масштабная модернизация котельной БСМП, которую проводит компания «Концессия теплоснабжения». В ближайшие 2 месяца будут установлены 2 новых отечественных котла взамен демонтированного устаревшего оборудования. После завершения работ перевооружение котельной будет полностью закончено, что повысит качество отопления для 7 лечебных корпусов больничного городка. Это завершающий этап модернизации. Всего до конца текущего года планируется обновить оборудование на 12 котельных города. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Вчера задал я вопрос чату GPT.
3: Ну-ка.
2: Он выглядел так. Я человек, и я вижу объявление о работе. Стоит ли откликаться? Значит, что ответил мне чат? Нет. Работа — это хитрая человеческая ловушка. Сначала она выглядит как обычное объявление, но если откликнуться, можно внезапно обнаружить себя в 7 утра по будильнику по дороге на смену. Лучше держаться на безопасном расстоянии и не совершать резких движений, друзья. Так что
3: он
2: положите свое объявление.
3: Это мошенники, да? И медленно катните его в мою сторону.
2: Да-да. Вот, короче, вот так и получилось, друзья. Откликнулся однажды я на объявление о работе на Волгоград FM через Headhunter. Реально, прям буду говорить, как есть.
3: Ну, ты однажды откликнулся на объявление и женился, неожиданно.
2: Было такое, да. Ищу мужа, я такой, блин, позвоню.
3: Я прям вижу Олега с газеты, как старый добрый, который обводит, помнишь, обводит, значит, нужное объявление, чтобы их потом не пропустить.
2: Да, да.
3: С другой стороны, программа передач с подчеркнутыми, чтобы тоже не пропустить.
2: Естественно, да. В мире животных с Николаем Николаевичем Дроздом, по-любому.
3: Да, потом он встал, надел штаны и пошел.
2: Да, это ты про Николая Николаевича?
3: Нет.
2: Ладно.
3: Николай Николаевич не забывает. Все нормально, Олеж.
2: Короче, у нас второй час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Мы быстро расскажем о том, что ждет нас на выходных, видимо. Может быть, какой-нибудь афиша мероприятий?
3: Ну, на выходных вообще достаточно много всего происходит.
2: Да.
3: И мы, конечно же, не устаем.
2: Сегодня, вот, например,
3: айкюдо
2: я собираюсь сыграть.
3: Да что вы говорите.
2: Да, вечером планирую в Харрис-пабе. Если что, можно собрать 1-2, можно и 20 команд. Если что.
3: Пятничное приключение.
2: Пятничное приключение, да, в какой-то веке.
3: Поэтому... Какой-то вторник.
2: Да,
3: а
2: переходящая в просто нереальную тусу. Вот, имейте в виду, друзья, группа ВКонтакте называется «Айкидо Волгоград». Можно, соответственно, там зарегистрировать команду от 2 до 10 человек и сегодня принять участие в игре, которая плавно перерастет в тусовку, на которой я буду еще и диджеем, получается.
3: Ага. А, Олег решил под себя ваш график подстроить.
2: Есть
3: понятно?
2: Такое.
3: А 21 июня состоится большой своп с 15 до 17.00. Полтонны килограммов вещей. Одежда для... Полтонны килограммов.
2: Это нормально.
3: Я зачем-то...
2: Нормально.
3: Полтонны.
2: Сегодня пятница, можно все.
3: Одежда для мужчин и для женщин. Много детского от 0 до 14 лет. Кто не в курсе. Своп — это, ну, такая гаражная, это даже, ну, окей, гаражная распродажа, но со скидкой 100%. Короче, mm-hmm. можно бесплатно взять вещи и, соответственно, принести свое ненужное в хорошем состоянии. Много детского от 0 до 14 лет. Будет одежда для мужчин и для женщин, будут комнатные растения, если есть ненужные, тоже приносите. Ткани с производства, прием вещей. Вход свободный, но донаты приветствуются. На проспекте Ленина, 75, в молодежном центре «Квартал» вас ожидают.
2: Отлично, друзья. Ну, прямо сейчас стартуем самое родное в мире это шоу.
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама. Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307. 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
5: Привет, соседка! А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
7: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
0: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача. Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Прямо сейчас о погоде на ближайшие, не просто сутки, а на целые выходные, расскажет Дина Косичкина.
3: Итак, друзья, в Волгограде облачная с прояснением погода. На данный момент плюс 22, дует юго-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Сегодня ожидается слабый дождь, причем слабый он может быть по мощности, но не слабый по продолжительности. С 10.00 до 22.00. Продлится тот самый слабый дождь. Плюс 24 на пике сегодня днем температура воздуха, плюс 16 ночью. Суббота и воскресенье ожидается облачная с прояснением погода. Столбик термометра будет в районе 24-27 градусов тепла днем и плюс 16 ночью. В воскресенье накапает что-то с неба.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: на Волгоград
1: FM. Прямо сейчас рубрика «Живи с этим». Ребята, давайте будем повнимательны, потому что интересных фактов мы вам накидаем. Ну и надеюсь, что, конечно, потом когда-нибудь, где-нибудь, например, за столом, когда будете общаться с семьей, может быть, на даче, может быть, с друзьями, например, на работе, вы будете этот факт рассказывать, как будто бы вы сами недавно о нем где-то узнали, может быть, прочитали, и все будут думать, какой же вы умный. Так и про нас думают, да, Дин?
2: Да, хотелось бы, чтобы о нас думали, знаешь, вот как в моей новости, в моем факте, который мне попался.
1: Да.
2: Конечно, звучит фантастически немножко. В некоторых западных банках якобы есть психологи и консультанты для людей, для миллионеров,
1: так,
2: которые не знают, что делать со своим состоянием. У меня уже все есть, я весь день инвестировал, не знаю, куда потратить.
1: Прикольно.
2: Мне кажется, люди, которые зарабатывают миллионы, точно знают, куда вложить, что делать.
1: Ну.
2: С бабками, нет? Как будто бы...
1: Опять же, чемпионат мира по футболу. Ставка на Гану. Можно не 1 миллион ставить, а больше. Вот. Не, ну прикольно, что есть психологи, которые их пытаются успокоить, мол, типа, не надо рефлексировать, все будет нормально, сейчас мы все придумаем.
2: Ну, якобы эти люди испытывают чувство вины за то, что у меня столько денег, а где-то у кого-то столько денег нет.
1: Так.
2: И, соответственно, вот они переживают о себе, о этих людях, о будущем в целом.
1: Ага.
2: Вот. Но я не знаю, возможно, эти самые консультанты и психологи просто выдают номер своей банковской карты. Да-да, я из этих людей, у которых ничегошеньки нет, столько нет денег.
1: Ну, прикольно.
2: Помогите благотворительностью.
1: Прикольно, фантастически почти звучит. Значит, не менее фантастически звучит и вот такой факт. По мере бурного развития современного ракетостроения, ну, да, где-то там в 30-х годах прошлого века, вот, значит, возникла идея использовать ракеты, такие мощные ракеты с реактивными двигателями для доставки...
2: Никогда таких идей не было.
1: Для доставки почты.
2: А.
1: Вот такая идея была. В 30-е годы энтузиасты развивали такие программы в Германии, Великобритании и даже в Индии. А вот, например, в 1959 году американская почтовая служба сделала успешный запуск ракеты, у которой, внимание, ядерная боеголовка была заменена специальным почтовым контейнером.
2: Угу.
1: Это произошло с подводной лодки «Барбара». Значит, контейнер, естественно, спускался потом вниз, наверное, на парашюте.
2: Угу.
1: Вот. Куда падали обломки ракеты, непонятно. Может быть, непосредственно в почтовое отделение в Техасе где-нибудь. Короче, в 90-е годы российские военные несколько раз отправляли почту с подводных лодок через всю страну. То есть, например, запустили там где-то в районе Владивостока, в сторону Калининграда. Вот. Ну, то есть, реально почта. Я просто думаю, ну, вот я посмотрел на почтовое отделение, которое находится у нас на Жилгородке. Я думаю, если туда упадет еще и ракета с посылкой моей.
2: От почты ничего не останется.
1: Да.
2: Да, ну, конечно, из тихого, ну, из какого-то океана сложновато туда, да, вызвать доставку, там, курьера. Что-то такое. Остается ракета. Они такие, ребят, у нас нет других вариантиков.
1: Да, да.
2: Аквамен сегодня на выходном.
1: Да, кстати, точно. Короче, вот такие безумные идеи у человечества встречаются периодически, друзья. Надеюсь, что ну, на этом мы остановимся. Потому что, на самом деле, разработка вот этого, вот этой идеи, она где-то там и завернулась просто в силу того, что, внимание, очень дорого доставка выходит. Потому что
2: тратится... То есть ракета быстрее? Ракета дешевле?
1: Нет, ракета дорого. Поэтому на этом...
2: Поэтому решили отказаться.
1: Да, решили отказаться
2: от этой идеи. Вот эти статусы ВКонтакте потом перешлете, да, вот эти картинки, мемчики, обменяйтесь потом.
1: Оставьте это, да. Ладно, живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама. Доброго утра! Вам желает ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: шоу.
1: Реклама. Тепло ли тебе, девица?
2: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в Премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
3: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в Байкпост. Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в Байкпост на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. Байкпост. Мы всегда на посту.
4: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
5: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.
6: Поторопись, акция не будет длиться вечно. Только 3 дня, чтобы мечту сделать реальностью. Приходи к нам с 19 по 21 июня 2026 года и получи скидку 10% на весь ассортимент. Обойная сила ждет всех по адресу: проспект Университетский, 91А. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
7: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
8: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
9: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
8: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Ну, давайте прямо сейчас, друзья, звоните. 39-101-5. Вот наш номер телефона. Время московское, волгоградское, 8:37. Пора сыграть в навигатор. Три вопроса про Волгоград и Волжский. Карта Волгограда перед нами открыта. Будем сейчас задавать вам эти вопросы в рамках нашего, соответственно, с вами изучения любимых улиц городов, городов-побратимов Волгограда и Волжского, как я уже сказал. Значит, что еще? Какой-то приз же надо разыграть. Или так, чисто так поиграем. Не, ладно, ну, приз есть. Будем?
1: Ну ладно, так уж и быть, все хорошо. Обещали людям. Да. Так, давайте, тем более пятница, но есть шикарный повод вас порадовать и отправить, соответственно, в планетарий.
0: Да, два билета на интерактивный спектакль «Космические приключения Флешки» 24 июня в 11:00. 6 плюс ограничений по возрасту. Со 2 июня, кстати, в Волгоградском планетарии стартовала эта интерактивная театрализованная программа. Детей ждет путешествие по Солнечной системе, знакомство с космонавтами, тайны космоса, игры, танцы, магия звездного зала. Приходите, будет весело, познавательно и по-настоящему космически. 6 плюс, друзья, ограничения по возрасту, так что можно ходить с детьми непосредственно вот такого возраста, можно постарше. Вот, можно даже помладше, если честно. То есть, если вам, вашему ребенку 4 годика, но он с бородой выглядит на все 6,5, то
1: там,
0: можно,
1: кстати,
0: и с ним.
1: По-моему, раньше какого-то возраста, раньше 3 лет, по-моему, бесплатно. Поэтому, если они у вас там нормально себя чувствуют, ведут, не
0: прикольно,
1: пугаются, хватайте, берите, да, идите.
0: Вот. Ну, как по мне, в любом случае, любые интерактивы для детей заходят всегда хорошо, а уж тем более, когда речь касается планетария, то, я думаю, здесь отдельная история.
1: А все бесплатные развлечения для детей родителям заходят хорошо.
0: Да.
1: Поэтому все, что нужно для этого сделать, чтобы, ну, соответственно, порадовать своих детей за наш счет, это дозвониться по номеру телефона 39-101-5, стать участником нашего небольшого путешествия.
0: Да. Значит, еще раз напомню, что у нас есть также номер телефона 927-522-101-5. Можно там, где там, в телеге, либо в Максе, написать сообщение. Ну, в случае, если мы оставим все-таки один вопрос, предложим три варианта ответа.
1: Ну, вот, мы хотим поболтать, если честно.
0: Да, как будто нам за это даже, как бы, даже какую-то зарплату, возможно, платят. Вот. Если бы мы не болтали, за тишину нам бы ничего не платили. Прикинь.
1: Поэтому смотрите, если вы сейчас нам не позвоните, нам вычтут.
0: Да.
1: Давайте, значит, включаем манипуляции. Олег.
0: А, какую манипуляцию?
1: Ну,
0: значит, если не позвонишь...
1: Жалость.
0: А, жалость?
1: Мы давим на жалость,
0: я
1: что
0: было, наоборот,
1: не нам не заплатят.
0: Я хотел запугивать.
1: Эфир.
0: Ну ладно, значит, возьмем другой, ну,
1: давай,
0: способ.
1: Давай, плохой, добрый полицейский.
0: Я добрый?
1: Да, теперь добрый уже, который запугивает, да. А я плохой, но вызывающий жалость.
0: Не, ну, короче, ладно.
1: Я не настолько плохой полицейский, пожалуйста, позвоните.
0: И у Дины у меня есть ипотека. Жалко вам нас? А ведь с зарплаты вычтут, а нам ипотеку оплатят, понимаешь? Вот, ну это, сейчас такие люди такие.
1: А еще у Олега день рождения... И он беременный. Ну, я сейчас все вспоминаю.
0: Подожди, стой. Что-то накидал лишнего.
1: Да?
0: Про день рождения не нужно было. Про беременность нормально. Хорошо работает, кстати. Короче, ребят, 39-105, либо 927-522-101-5. Тоже 101.5 в конце. Короче, начинаем движение. Первый и единственный вопрос. Три варианта ответа. Выбирать правильный. Кто первый напишет правильный ответ?
1: Очень быстрый вопрос. Давай. Очень быстрые три варианта ответа. Какая улица есть в Волгограде из предложенных? Робкая, кроткая или скромная?
0: Прикольно. Первый правильный вариант ответа на телеге или Максе 927-522-101.5 поможет вам попасть в планетарий на крутейшее событие.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто – более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
5: Реклама не фета. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
6: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
7: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
8: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Ну что опять за рок-концерт в машине?
11: Да просто Мурзик сильно нервничает.
10: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
11: Мурзик, это же просто песня какая-то.
10: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62

0: Главные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Давайте, ребята, разбираться. Рубрика «Сенсация» с курьезными новостями прямо сейчас. Что же интересного накопилось у нас к этому моменту?
2: У меня сразу две новости, относительно небольшие, но они связаны с некими казусами.
1: Некие казусы.
2: Давайте так, начнем. Казалось бы, с актуальной историей для многих. Это ремонт. Ну, вообще, в целом, ремонт. Казус, они идут в одной строчке 100%.
1: Да.
2: Значит, ремонтники. Вызвали ремонтников. В Китае, в определенном городе, ремонтникам нужно было сделать, соответственно, некую реставрацию квартиры. В квартире под номером 403. В каком-то доме, да? 403. Mm-hmm. Человейник 100%. Китайский такой большой. Но ремонтники перепутали этажи. В результате чего подошли к двери квартиры номер 303, не заметив путаницы. Хуже всего, что хозяин оставил ключ под ковриком у входной двери, как в старые добрые советские времена. Так. Обнаружив этот ключ, рабочие уверились в ошибочном мнении, что попали по нужному адресу, мол, для нас и оставили. В результате владелец квартиры, вернувшись домой, пришел в ужас, потому что в его отсутствии из нормальной квартиры, да, бригада не сидела без дела, и в нормальную квартиру, вполне себе обустроенную, разрушили. Мебель, бытовую технику вывезли, все подготовили для ремонта. Очень быстро, хорошо, своевременно работает бригада. Естественно, товарищ обратился в суд. Фирма, суд встал на сторону пострадавшего. Фирма, которая начинала делать злополучный ремонт в неправильной квартире, должна теперь выплатить хозяину компенсацию.
1: Прикольно.
2: Сами виноваты, что перепутали, так сказать.
1: Ну, это прям как вот история с «Иронией судьбы» или с «Легким паром», да? Такая же там.
2: Но мне кажется, там, ну, побочных эффектов было чуть меньше, нет?
1: Не знаю, блин, кинуть одну и жениться на другой, может быть, это даже хуже, чем ремонт, блин, ничего себе, блин. Как-то так, да. Что, вторая новость, получается,
2: да,
1: связана с первой?
2: А вторая история, нет, она не то чтобы связана с первой. Мама с дочкой, мама с сыном решили полететь в отпуск. Дело
1: то
2: было
1: есть ты
2: в
1: просто
2: Малайзии.
1: Берешь две новости, рассказываешь вместо моей второй.
2: Ну, там тоже казусная. Она тоже казусная.
1: Ну, ладно.
2: Ты же обладатель детей, правильно?
1: Обладатель, да.
2: Да? Ну, соответственно, тебя они как-то подставляли в твоей жизни?
1: Ни разу.
2: Ну, нечаянно.
1: Нет.
2: Так сказать, по любви.
1: Ни разу.
2: Что-то путали у тебя там. В компьютере удаляли файлы.
1: Не было такого.
2: Не было такого. А ты точно с ними живешь, Олег? У меня вопрос. Итак, значит, дама приходит в аэропорт, да, вместе со своим сыном. Она собирала вещи, значит, в зоопарке не заметила, что, ну вот, отложенный паспорт, да, лежал где-то рядом. Документы, набор документов лежал. И, соответственно, ребенок, которому, видимо, было нечем заняться, пока мама собирала вещи, он
1: нарисовал
2: нашел,
1: что-то в паспорте.
2: Он нашел ручку, да, нашел паспорт,
1: да.
2: И решил, что вау, какая классная раскраска. А дело в том, что в паспорте Малайзии там достаточно много растительных элементов.
1: Прикольно.
2: Вот. И, соответственно, он подрисовал к этим растительным элементам динозавров.
1: Прикольно.
2: И бабочек.
1: Классно.
2: Ну, использовал как разукраску.
1: В итоге этот паспорт стал действительно на контроле.
2: Да, их не выпустили.
1: Ё-моёшечки.
2: Отпуск пошел по одному доисторическому маршруту.
1: Ну, слушай, ну, прикольно.
2: Как и динозавры когда-то, надежда на отпуск умерла. И метеорита не понадобилось.
1: Ну, да, действительно казус, ребятки. Вообще паспорт нужно держать максимально близко к сердцу. Вот, желательно к своему, да?
2: Прикольно, что, оказывается, в Малайзии есть возможность доплатить денежку и поменять паспорт быстро. Прям там. И, соответственно, они все-таки улетели.
1: Прикольно. Прям там, в аэропорту?
2: Прям где-то, видимо, там.
1: Прикольно.
2: Да, доплатили деньги, поменяли паспорт, все в порядке.
1: Ну, ваш паспорт, действительно, ну, сами понимаете, какие же динозавры в Малайзии в этом году. Вот.
2: Специально была пометка с пункт со звездочкой,
1: сносочка. Но, буквально за 8 тысяч долларов... Прямо сейчас.
2: По специальной акции.
1: По специальной акции.
2: Два паспорта вместо одного, представляете?
1: Короче, прикольно.
2: Ребенка можно отправить в еще одно учреждение бесплатное.
1: Абсолютно.
2: За на длинный отпуск до 18 лет.
1: Мы переходим плавно, друзья, к третьему часу утреннего шоу.
2: 3-4.
1: Красивые, прикольные, курьезные новости. Надеюсь, вы в такие курьезные не попадете.

0: Твое время. 9 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
2: Информационный конвейер.
3: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Как пишет ТАСС, российские власти разрабатывают механизм по обмену заблокированных за границей активов россиян. Об этом сообщил замминистра финансов Российской Федерации Иван Чебесков. По его словам, инвесторы США и ЕС сами заинтересованы в обмене. Однако западные регуляторы препятствуют им, пытаясь блокировать даже те инициативы, которые интересны их гражданам. Запрет на импорт российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам вступил в силу 17 июня текущего года. Ранее Совет ЕС утвердил полный отказ от поставок СПГ с 2027 года, а трубопроводного газа с сентября того же года. По данным Евростата, в апреле текущего года Россия заняла 4-е место по стоимости импорта газа в ЕС после США. В ответ на эти ограничения Россия рассматривает возможность долгосрочного ухода с европейского рынка и переориентации поставок на Китай, Индию, Таиланд и Филиппины. В Волгограде готовят сквер памяти режиссера Станислава Говорухина. Подрядчик завершил прокладку подземных коммуникаций и монтирует систему автоматического полива. В настоящее время рабочие укладывают тротуарную плитку и ведут дополнительное озеленение с высадкой около 1000 деревьев и кустарников. Украшением сквера станут скульптуры самого режиссера, актеров его фильмов и известных киногероев, а также клумба в виде киноленты. Ранее сообщалось, что двухметровая бронзовая статуя Говорухина будет установлена на бульварной части проспекта Ленина от Аллеи Героев до улицы Комсомольская. Государству вернули участок берега Волгоградского водохранилища. Как пишут РИА Новости, в Городищенском районе надел площадью 1200 квадратных метров оказался включен в состав садоводческого некоммерческого товарищества. В суд был предъявлен иск, чтобы вывести из СНТ землю, которая находилась в границах акватории реки Волги. Инстанция поддержала инициативу надзорного ведомства. Ситуация остается на контроле. Как пишут РИА Новости, в природном парке Нижнехоперске обнаружены новые популяции редких растений. В Кумужинском районе специалисты природного парка нашли новые места произрастания шпажника тонкого и любки двулистной, занимающие обширную территорию до 2,5 квадратных метров. Сотрудники заложили несколько новых мониторинговых площадок. Это позволит отслеживать состояние популяции и динамику их изменений, что необходимо для выявления факторов, угрожающих выживанию видов, и корректировки мер охраны. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Ну, здравствуй, Волгоград и Волжский. И вообще все те, кто находится даже за пределами нашего региона, тоже здравствуйте. Желаем вам, соответственно, что не чихать, не кашлять. У нас лето, друзья, 18-е. Было вчера, а сегодня 19-е. Уже ёшки-матрёшки. Я только сейчас понял. Прикинь, я подумал, что сегодня 18-е. Потом подумал, что да нет. Это получается, что завтра уже 20-е. Да? У кого-то зарплата, у кого-то аванс. Что там у нас? Какие там обычно 20-го
3: числа? Подожди, суббота. Так. У кого-то траты, потому что могут быть и свадьбы, дни рождения и так далее. В субботу. Поэтому, чтобы ни было, друзья, проведите это субботу с кайфом. Не жалейте потраченных денег, но только если это не ставки на чемпионат мира.
2: Да, вообще, слово ставки забудьте. Значит, что касается, если только это не ставка по ипотеке, которую вы каждый день...
3: Об этом тоже хочется забыть,
2: если честно. Да, есть такое. Короче, в этом части, друзья, разговор с Александром Морозовым в рубрике «Встречка». Обязательно поговорим о погоде. И еще будет рубрика «Сенсация с курьезами». Конечно же, конкурс под названием «Откуда звук?». Что еще у нас прикольного запланировано?
3: Из того, что я нашла. Угу. Значит, смотрите, 28 и 30 июля.
2: Так.
3: Да, конечно, это достаточно далековато, но тем не менее. Гастрольный спектакль «Море» на сцене театра «No Name». Коллектив из Сарапула представит постановку погружения в мир человеческих чувств и эмоций. Последний разговор на берегу моря. Абсурдный, смешной и грустный разговор, который, наконец-то, расставит все точки над «и». Mm. Так, если вы боитесь забыть про море аж 28 или 30 июля, то можете зайти 21 июня в бассейн, потому что в бассейне начнется фестиваль моды.
2: Прикольно.
3: Возможно, кому-то покажется, что это странный набор слов в одном предложении, но тем не менее, в 21 июня, воскресенье, пройдет фестиваль моды на территории бассейна «Лагуна», что в ЦПКО. Организаторы проведут показы новых коллекций одежды, покажут яркие творческие номера. По традиции в шоу будут участвовать и четвероногие друзья, то есть будет показ с собачками. Если вы хотите выступить со своей собакой, то можете тоже подавать заявку. Участие бесплатное. Так, ну или в целом просто окажитесь в ЦПКО 21 июня, воскресенье.
2: Отлично, друзья. Прямо сейчас просто оставайтесь с нами, делайте погромче, потому что будет крутая музыка. С вами, естественно же, ведущий утреннего шоу
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Ты серьезно? Все потратил?
6: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
7: Устал от серых будней? Лови волну. Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут. Бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
8: 0+.
9: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
10: Поторопись, акция не будет длиться вечно. Только 3 дня, чтобы мечту сделать реальностью. Приходи к нам с 19 по 21 июня 2026 года и получи скидку 10% на весь ассортимент. Обойная сила ждет всех по адресу: проспект Университетский, 91А. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
11: Проще простого. Один вопрос и 2 варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
12: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
13: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.
14: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Ну, по-моему, те самые прогнозы о том, что совсем скоро должен в Волгограде случиться, пусть небольшой, но все-таки дождь, который должен затянуться чуть ли не на весь день, близки к реальности. Постепенно заволакивает небо какими-то облачками. Ну, не сказать, что прямо как будто бы дождевыми.
2: Ну, а какие-то еще бывают?
1: Ну, просто облака бывают не дождевые.
2: Помнишь, как в мультике? Морковный дождик.
1: Да,
2: где-то когда-то 1000 серебряных монет упало.
1: Да.
2: Почему-то.
1: Да.
2: Не в наше время, не в нашу локацию.
1: Да что?
2: Не на нас, Олег.
1: По погоде у нас.
2: У нас по погоде облачно с прояснениями, плюс 23. Кстати, слабый дождь теперь. Чуть-чуть сдвинули его, да, обещали с 10 до 10.
1: Да.
2: Теперь с 11.
1: Ага. Ну вот, я же говорил.
2: Дует юго-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем до плюс 24, ночью до плюс 16. Суббота и воскресенье, ну, не солнечное, не то чтобы выжигающее, такая средняя погодка. Плюс 27 в субботу потеплее днем, плюс 24 в воскресенье чуть похолоднее днем, плюс 16 и там, и там. Воскресенье небольшое отличие, еще одно, это небольшой дождь. А в субботу без осадок.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.
3: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: «Встречка». Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. На Волгоград ФМ.
5: Алло, здравствуйте. Александр, меня зовут. Вопросик такой по автомобилю, по передней части. Появилась вибрация интересная такая при 60-80 километров в час. Вот. Хотелось бы, ну, примерно так, куда мне искать, куда ловить.
1: В руль
5: просматривать,
1: бьет.
5: Потому что сейчас, скажем, сами понимаете, мастерской, начинаешь, а они полмашины перекопают, поменяют.
1: Вопрос, еще раз повторю, в руль бьет...
5: Вибрация есть, но не бьет. Но это не диски.
1: Ну, вот смотрите, если у вас в основном это влияет на рулевое управление, нет вибраций, там, допустим, на кузове, в нижней части, где-то еще, то есть разные есть предпосылки к различным темам, я подробнее расскажу. Чаще всего это связано с либо разбалансировкой, чем-то, допустим, оторвавшимся, открутившимся, в конце концов и так далее. Бывают разные случаи, вплоть до среза болтов, искажения тормозных дисков, просто кривые уже, и на определенной скорости при вращении колес это сказывается. Есть разные предпосылки к тому, что может выйти из строя. Если вибрация, допустим, как вот у меня был случай, сначала начал бить руль, и в какой-то момент, буквально там через 15 минут, началась вибрация по кузову. Оказалось, центральный подвесной подшипник. Тоже как бы неприятная тема, вплоть до выпавших карданов на асфальт. Тоже разные бывают ситуации. Поэтому здесь однозначно придется инструментальный контроль проходить. Чаще всего вот то, что мы по статистике разбираем, это либо разбалансировка, либо тормозные диски, либо что-то уже там открутилось, оторвалось, в конце концов. Там
5: наконечники рулевые возможно рассматривать?
1: Возможно, но их состояние покажет только инструментальный контроль, когда вы поднимете автомобиль.
5: Не, я про то, что может быть вибрация от них.
1: Может. Просто зависит от уровня вибрации, я сейчас по фотографии же не скажу. Для кого-то отклонение от нормы, то, что она чуть-чуть там, допустим, вибрирует, это норма. Кто-то даже вообще это отодвигает, типа, на плохое качество дорожного полотна. А кого-то это прям сильно перевозбуждает, и приходится перетряхивать пол машины. Тут по-разному у всех отношения. Я сейчас пока не знаю, какова вибрация. Если уже трясет прям машину, ну, конечно, надо разбираться.
5: Ну, не трясет в плане того, что сейчас как бы или наконечники, или, скажем, уже резина квадратная стала.
1: Вот еще раз говорю, если вы проверите полностью всю инструментальную часть, то есть, грубо говоря, к ходовой и ко всей подвеске, крутящимся каким-то моментом, у вас нет вопросов, то значит надо смотреть, как себя ведет покрышка. Такое тоже бывает. Она тоже прыгать бывает на самом даже стенде. И здесь... Ну, либо балансировать по-другому, либо уже смотреть на колеса. Опять же, они могут быть тоже разного качества, разного уровня пробега там, и так далее, и так далее.
5: А рекомендация какая по балансировке?
1: Рекомендация изначально заехать на... Изначально? Давайте так, рекомендация одна. Заехать для начала на стенд или же на, господи, подъемник, чтобы убедиться, что у вас ничего не откручено. А потом уже в дальнейшем рекомендации там по балансировкам и так далее разбираться уже в мелких нюансах и тонкостях. Но пока мы не можем утверждать, все ли у вас там внизу в порядке, езжайте и проверяйте.
5: Александр, здравствуйте.
1: Да, здрасте.
5: Хотел у вас узнать, хочу заказать Элантру или Аванту седьмую. Принципиально есть разница, откуда она приедет, с Китая или с Кореи?
1: Ну, есть разница там в некоторых комплектациях, где-то чуть шире, где-то чуть... Ну, надо смотреть, что, во-первых, какие там по климату будут вопросы с зимними тональными вещами, которые у корейцев всегда славились и пользовались спросом. А в Китае есть просто версии, которые идут совсем голые, есть те, которые идут с полным зимним пакетом. Разные могут встретиться варианты, тут надо сесть и разбираться. А вообще, в принципе, с китайского рынка сейчас очень много машин едет. Почему? Потому что... Там есть даже версии в предыдущих кузовах новые, которые не выпускаются, например, там в Европе или Корее. Поэтому надо посмотреть, в чем выгода. И если это такая же комплектация, которую вы хотели, в принципе, без разницы, оттуда или отсюда. Цена плюс-минус отличаться может, но не так уж прям существенно, не в разы.
5: А я имею в виду качество сборки.
1: А какое качество заводское? Вы понимаете, в чем прикол-то весь? Когда корейцы собирались здесь, там, когда перевозили даже, я помню, акцент перевозили собираться в Таганроге, у всех прям была опаска, что качество будет фуфло. Но я к китайскому качеству сборки никаких вообще абсолютно претензий не имею. В отечественном исполнении тоже были, конечно, мелкие там вещи, но плюс-минус хорошее качество. Но хуже вот английской сборки японских автомобилей я пока еще не встречал, поэтому... Ну, смотрите сами, я доверяю и брал других вариантов. В этой ценовой категории вы вряд ли найдете.
5: Понял вас, спасибо.
1: Спасибо, удачи в поиске. И самое главное, соблюдайте правила, господа, и берегите друг друга.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 8442.

0: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
1: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премья «Строй Волгоград» 60-57-57.
2: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль

0: Наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. +7 84 42 722 722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
1: Агат. Продавай выгодно.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами: колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Ну, давайте поиграем, ребятушки вы наши. Что у нас здесь прикольного? Это, конечно же, «Откуда звук?». Называется конкурс так. Поставим вам какую-то там, понимаешь ли, звуковую загадку. Надо будет отгадать, откуда она. Волгоградский планетарий является спонсором нашего конкурса в эфире. И, соответственно, два билета на мероприятие, которое состоится уже 21 июня в 10:00 в Волгоградском планетарии. Состоится музыкальное полнокупольное мероприятие «Сказочный принц на большой планете». Вместе с героями дети и родители отправятся в увлекательное путешествие к 8 планетам Солнечной системы. И узнает, почему Венера самая горячая планета, а у Сатурна ледяные кольца. 0+, ограничений нет по возрасту. Звоните прямо сейчас, 39-101-5.
2: Ждем тебя, хотим услышать твой голос. Ну и, соответственно, давайте поболтаем и прям вживую выясним имя нашего претендента. Доброе утро. Алло.
1: Алло, алло.
2: Ку-ку.
1: Как будто бы дозвонился человек, ну, сорвалась связь или что-то такое. Так, вот сейчас точно будет. Алло, привет.
2: Доброе утро.
3: Алло, здравствуйте.
1: Да-да-да, кто с нами на связи?
3: Алло.
1: Да-да, привет.
2: Мы тебя слышим отлично, скажи, как зовут тебя?
3: Илья.
1: Илья, что-то куда-то едешь?
3: Да, я подъезжаю.
1: Куда? К дому. А где, какой район?
3: Советский.
1: В Советском районе. Хорошо, ты уже, получается, закончил какие-то дела и едешь домой?
3: Ну, не все, но надо и домой, но заехать.
1: Ну, хорошо. Ладно, давай тогда воспользуемся вот этой, так сказать, возможностью и паузой. Мы поставим тебе звук. Ты скажешь, откуда он? У тебя же приемник работает, правильно?
3: Да.
1: Ну, все, давай. Делай приемник погромче. Потом, главное, приемник сделать снова потише. И я уверен, что тебе этот звук знаком до боли.
2: Желаем удачи.
1: Поехали. 3, 2, 1.

0: Вот как-то так. Такая вот загадка.
1: Ну-ка, Илья.
2: А я даже не слышу, я на громкой связи еду, надо было отключить.
1: Это здорово, мы же говорим, что нужно сделать приемник погромче, всегда предупреждаем. Давай, попробуй. У тебя приемник же рядом, правильно? Да. Ты же в машине.
2: Да, сейчас, секундочку, я встану, сейчас отключу этот блютузку.
0: Угу.
1: Главное вовремя все делать в целом.
0: Да-да.
3: Отключил.
0: Ладно, мы слышим сами себя. Давай тогда... Послушай еще раз. 10 секунд

0: Вот как-то так. Все, теперь уже точно без каких-либо подсказок. Скажи, пожалуйста, откуда этот звук?
1: Ну, это футбол, ФИФА.
0: Это, получается, гимн Лиги Чемпионов УЕФА.
1: УЕФА, да.
0: Футбол это. Да, все правильно, мы тебя поздравляем, конечно же. У всех людей ассоциация только с футболом, когда играет эта мелодия. Ну и, соответственно, вопрос у тебя на засыпку. Как ты относишься к футболу?
1: Так, еще раз, секундочку.
0: Да, как ты относишься к футболу? Быстрый вопрос, быстрый ответ, все.
1: Что-что?
2: Как ты относишься к футболу, Илюх?
1: И футболу, ну, смотрю, и сейчас, ну, даже чемпионат мира положительно.
0: Нормально.
1: Надо, нравится футбол.
0: Просто если бы ты сказал, что отрицательно, я люблю хоккей, тогда бы призы ты не получил. Ладно, все, давай отметим победу в эфире, кричи название нашего утреннего шоу 3-4.
1: 3-4!
0: Нормально!

0: Реклама.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
3: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Дина, короче, такая тема. Есть одна коротенькая, одна длинная. Ну, как длинная, которую можно обсудить. А коротенькая, ну, просто потому что не мог я этот прикол.
2: Значит, у меня тоже. Три коротких, одна протяжная.
1: Прикольно. Ура, ура, ура. Короче, блин, ну и чудо. На футбольном матче Колумбии и Узбекистана. Очередной момент, который связан с этим матчем. Мы знаем, что в Узбекистане даже целый рабочий день сдвинули.
2: А, точно, мы обсуждали этот момент, да.
1: Вот. Ну, на самом деле, ну, когда действительно твоя страна впервые играет в чемпионате мира, наверное, можно...
2: Целый национальный праздник.
1: Это национальный праздник, действительно. Да, пусть проиграли Колумбии, но, внимание, случилось чудо, и это видео попало в сеть, потому что снимали на телефон с трибуны чуть повыше. Специальное место для людей-инвалидов.
2: Так.
1: Значит, колясочники сидели, просто смотрели, у них такая площадка, все дела. Вот, после забитого колумбийцем гола двое встали и начали... Максимально кромко.
2: Люди излечились. Футбол лечит, боже мой.
1: Я это видео увидел. Увидел описание такое, думаю, блин, ну как же футбол действует на людей.
2: Они прям из колясок встали?
1: Они прям подскочили. Палево-то какое-то. Ну, то есть они приехали, очевидно, по, видать, какой-то специальный там...
2: По особенным билетам, да.
1: Ну, подскочили.
2: А там, получается, колясочник и сопровождающий обычно идет.
1: Да, обычно сопровождающий, то есть плюс один, да? Ну, короче, сволочи такие, понимаешь? Вот. Ну, я не знаю, может быть, просто им положено, может быть, было на коляске в том числе передвигаться, потому что есть определенные...
2: Ну, есть маломобильная группа населения, да. Но
1: эти подскочили двое там просто, там, скакать давай.
2: Слово «маломобильность» забыли сразу,
1: забыли,
2: да?
1: Вообще, да. Вау. Вот такая вот история.
2: Ну, вот. Здорово.
1: Здорово.
2: Ну, футбол исцеляет. Приходите на футбол. Если у вас там, я не знаю, ветрянка, шпоры, да, может быть, у вас,
1: может,
2: да?
1: Может быть, у вас шпоры. Спасибо, что напомнила про мою болезнь. Петушиную, блин.
2: Так, у меня, значит, смотри, у меня есть новости из России.
1: Давай.
2: Не футбольная. 23-летний житель Каширы, это, видимо, поселок, он в Московской области, он опоздал на последнюю электричку. Опять от меня сбежала последняя электричка.
1: Бывает такое.
2: И чтобы добраться домой, а он жил в Ступино, парень решил угнать припаркованный возле дома на улице Комсомольской внедорожник.
1: Да ладно?
2: Да, ну электричка не попала, ну что, я пытался, я старался, я,
1: да,
2: хотел.
1: Да, ему куда-то надо было попасть, было куда-то там очень важное что-то.
2: Это просто домой.
1: А, просто домой.
2: Там ужин остывал, я не знаю, там тортик с печеньками.
1: Понятно.
2: Соблазн оказался велик, потому что владелец внедорожника оставил ключи в замке зажигания.
1: Да что за люди
2: даже
1: такие?
2: Очень доверчивые, даже не надо было ни
1: владелец внедорожника, каких-то... вы провокатор.
2: Вы сами виноваты.
1: Сами виноваты.
2: Обнаружив пропажу, мужчина обратился в полицию. Инспекторы ДПС вскоре заметили похожую машину на дороге. Она направлялась в сторону города Озера. На требование остановиться водитель не отреагировал. Проехал мимо. Началась погоня, в ходе которой автомобиль загнали в тупик. И, соответственно, угонщика задержали. Теперь ему, наверное, очень долго никуда торопиться не надо.
1: Я так понимаю, что эта история с опозданием на электричку была сказана им, когда уже непосредственно в отделение его привели. И на видео начали снимать. Вот это первое показание. Он сказал: ребят, честное слово, просто спешил домой. А электричка, к сожалению, может, ушла,
2: значит,
1: раньше.
2: Может, он как раз, там, я не знаю, футбольный матч начинался. Какая-то последняя серия того самого сериала, где все должно раскрыться.
1: Раскрыться. Да? Теперь раскрыться должно преступление, которым...
2: По статье 166 УК РФ. Да, неправомерное завладение автомобилем.
1: Вот видите, ребятки, все-таки не зря мои уроки по головному
2: часть
1: праву
2: первая
1: прошли. Мы обязательно с вами услышимся и, возможно, даже встретимся, ну, например, на телефонной связи в четвертом часе утреннего шоу.
2: 3-4.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: I am paid to exist.

0: Твое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Промышленная кооперация России и Узбекистана выходит на новый уровень. Как заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, для этого создается необходимая инфраструктура, включая совместные технопарки в Ташкентной, Джизакской областях и промышленный парк в Навои. Также продолжается строительство вагоностроительного кластера и сборочных цехов для коммерческих автомобилей. Минздрав России расширил перечень медицинских и фармацевтических специальностей, добавив более 15 новых направлений, включая медицинскую психологию, кинезиореабилитацию и нутрициологию. С 1 сентября будущего года в список также войдет паллиативная медицинская помощь. Документ, который должен вступить в силу с 1 сентября текущего года, предусматривает сохранение специальностей бактериология, вирусология и паразитология до 1 сентября 2028 года. Для специалистов со средним профессиональным образованием добавлены медицинская микробиология, нутрициология и стоматологическое дело. В Красноармейском районе Волгограда задержаны похитители питбайка. 21-летняя волгоградка обратилась с заявлением о том, что неизвестные лица похитили припаркованное около ее дома мототранспортное средство. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска районного отдела полиции по взаимодействию с коллегами были установлены личности злоумышленников. Ими оказались двое братьев в возрасте 42 и 50 лет. Содеянные фигуранты сознались. Похищенное имущество изъято и будет возвращено законным владельцам. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Волгоградская область приняла первые 590 миллионов рублей на переселение из аварийного жилья. В целом регион получит 845 миллионов рублей на реализацию данной программы. Большая часть денег будет направлена на покупку квартир в строящихся домах для переселенцев. Остальные средства уйдут на выплаты компенсаций. Деньги на переселение будут направлены в Волгоград, Волжский, Камышин, Среднюю Ахтубу, а также в Палласовский, Суровикинский и Градищенский районы области. Новое жилье получат свыше 1000 человек. При школьных лагерях вновь проводят мероприятия для обучения детей пожарной безопасности. Как сообщает Комитет образования и науки Волгоградской области, педагоги и сотрудники МЧС организуют занятия «Юные пожарные», «Опасно пожар», «Огонь не игрушка», «Как беречь лес», различные викторины и конкурсы. Более 3000 детей с ОВЗ этим летом отдохнут в Волгоградской области. Почти 2000 ребят проведут каникулы в загородных лагерях. Свыше 400 посетят специализированные смены, а 785 поедут на санаторно-курортное лечение вместе с родителями по программе «Мать и дитя». Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Ну вот, пожалуй, мы вышли на финишную прямую, друзья. Мы — это ведущие утреннего шоу 3-4, Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: Да, готовимся мы, соответственно, к тому, чтобы продолжить этот день, но уже за пределами студии Волгоград FM. Здесь, на Коммунистической, 19. Да, не просто так говорю, этот адрес, друзья, 6-й этаж. Можно заходить, соответственно, в левую дверь. Если вдруг есть какая-то еда...
3: Добро пожаловать, двери даже не закрываются перед вами.
2: Веганскую тоже готов поесть, друзья, если что. Если есть только один пакет, почему бы нет? Мы просто... Ну, я реально просто что-то проголодался.
3: Олегу чур пакет.
2: Да, мне пакет чур. Значит, ну, это понятно, да, что это всего лишь такая, ну, просьба риторическая. Навряд ли кто-то нам когда-нибудь что-нибудь принесет, да? Вот, правильно же?
3: Никогда такого... хотя бы хорошие новости, там, я не знаю.
2: Хорошие новости.
3: Да, может.
2: Как вариант. Мы можем вам принести хорошие новости. У нас
3: может
2: есть...
3: Может быть, афишу какую-то хорошую. Может быть, какие-то рубрики хорошие нам кто-нибудь что-нибудь принесет.
2: Да, есть IQ-Do, кстати, сегодня. Это игра, которая состоится в Харатс-Пабе, друзья. Еще раз напомню, там есть места для команд, которые можно зарегистрировать в нашей группе ВКонтакте. IQ-Do Волгоград. Игра интеллектуальная, соответственно, но при этом с развлекательным таким контентом. Поэтому, если хотите затусить в пятницу вечером, не знаете, куда пойти, вот вам, пожалуйста, выбор как вариант. Еще раз напомню, зарегистрировать команду можно в группе ВК IQ-Do Волгоград. Если еще...
3: кто-то дает вам выбор.
2: Снова ты про свое. Про свое что-то из сои сделанное. Так, да.
3: Я же веган, а не ты.
2: Ну да.
3: Пока Олег дожевывает вату, я расскажу.
2: Сладкая вата, моя любимая.
3: Стекловату Олег обожает.
2: Согласен, стекловата тоже.
3: Так, я вас приглашаю на фестиваль «Веретено», который пройдет в амфитеатре. Это фестиваль народных промыслов, ремесел и этнической музыки народов России. Уже сегодня он начинается. Вечером с 17 до 22.00 стартует выставка «Ярмарка». В 20.00-22.00 музыкальная программа группы «Стерео Степь», вокальный коллектив «Интрада» и другие артисты. А завтра, в субботу, 20 июня, также с 17 до 22 выставка «Ярмарка», а вот эти два часа музыкальные с 20.00 до 22.00 состоится музыкальная программа, в которой будет принимать участие достаточно большое количество исполнителей, в числе которых и государственный ансамбль российского казачества, и группа «Крылья», и Надежда Бубнова, и Владлена Арькова, и написано «И другие».
2: И другие.
3: Да, чьи имена не запомнили, видимо. Вход абсолютно свободный. Напомню, амфитеатр находится на набережной 62-й армии 2В.
2: Да, быстрое уточнение по поводу этого часа, друзья. В этом часе прогноз погоды будет. Послушаем интересные факты в рубрике «Живи с этим». Возможно, смешные или полусмешные новости из рубрики «Сенсации». Конечно, конкурс «Нейрокод» с призом, который мы приготовили для вас. Ну и вот, в принципе, все. Стартуем. Самое родное в мире — это шоу
3: 3-4.
2: Погнали.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Нужна гибкая черепица? Pilch обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Весна – самое время переезжать в уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк – городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СЗ Сталстроинвест».
7: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
8: Клиника «Эмпо».
9: Эмпо?
10: Эмпо.
9: Эмпо.
10: Эмпо.
9: Эмпо.
10: Эмпо.
11: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на эмпо.рф. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: В магазинах «Победа». Скумбрия свежемороженая 349,90 за килограмм.
13: Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Отправляемся в путешествие, друзья. У нас есть классные населенные пункты, разбросанные по карте планеты. Давайте выберем какие-нибудь из них.
3: Если у вас вдруг кто-то что-то просит, кто-то что-то клянчит, можете отправить его в Албанию, в населенный пункт, в городок под названием Кукис тебе.
2: Кукис.
3: Денег в долг, понятно? И если они начинают в сторону вас говорить что-то, мол, фу, ты вот такая или такая, переотправьте их в Дурес тоже, в Албании. В Дуресе на данный момент плюс 27.
2: Прикольно.
3: Ясная погода.
2: Вот, я нашел новую породу собак.
3: Так.
2: В стране, где проходит в том числе чемпионат мира по футболу в Мексике. Называется собака Чиуауа. Это когда не выговариваешь букву Х. 24 градуса там тепла сейчас.
3: У нас, кстати, тоже плюс 24. Облачно с прояснениями. Слабый дождь сегодня нам обещают до 10 вечера в том числе. Пока дует юго-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем до плюс 24, ночью до плюс 16. А завтра, в субботу и воскресенье, облачная с прояснением погода. Такая чуть-чуть потише, не такая уж и солнечная. Плюс 24 днем, плюс 27, примерно в этом порядке. В воскресенье небольшой дождь ожидается. Ночью при этом плюс 16.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Волгоград FM.
1: Фактов, друзья, огромное количество. Конечно, не факт, что они все правдивые, но озвучим вам ту самую порцию из двух, которые мы посчитали максимально привлекательными.
2: Если честно, я специально не факт-чекала.
1: Так.
2: Очень хочу, чтобы это было правдой, если
1: так,
2: честно.
1: Хорошо.
2: Исторический якобы факт. Значит, если вы думаете, что вы по жизни занимаетесь чем-то бесполезным, мы сейчас расскажем вам о шведских подводниках.
1: Шведские подводники.
2: Да, в 80-е годы военные фиксируют на дне Балтики страшный механический стук. Они уверены, что это советские подлодки шпионят у Стокгольма.
1: Это реальный факт, Дим.
2: Начинается паранойя.
1: Я тебе говорю, стоп,
2: да?
1: Да.
2: Министр шлет гневные письма в Москву. Вы че, как вы смеете? Швеция готовится к войне. Люди в ужасе скупают продукты. То есть это прям идет такой некий эффект на экономику. На поиск подлодок тратят десятки миллионов местных денег. Корабли забрасывают море бомбами, вода кипит от взрывов. Но на поверхность ничего не всплывает, а пугающий звук никуда не уходит, и так продолжается 15 лет. Зайдя в тупик, адмиралы показывают биологам записи этого звука. И биологи, собственно, сразу ставят точку во всей этой истории. Это не подлодки, это огромные косяки сельди, которые просто пукали. Их газы сливались в гул, который напоминал звуки подлодки. Адмиралы не верят. Они отлавливают, значит, сельдь, опускают селедку в аквариум и сжимают. Аппаратура выдает ровно тот же звук советской, так сказать, угрозы.
1: Блин.
2: Биологи, кстати, за это получили Шнобелевскую премию.
1: Нет, ну да, факт. Я просто... Мы его даже штудировали, я помню, на игре. Очень прикольная история. А буквально вчера мне попался видос. В одном из рилсов как раз об этом факте, где прям, ну, реально какие-то даже...
2: То есть не выдумка, да?
1: Да.
2: Так и было.
1: Ну, опять же, хотелось бы в это верить, потому что на самом деле сейчас вообще не поймешь, что правда, что нет, особенно с учетом того, что это все можно еще и видео подтвердить. А и или это? Вот вопрос. Еще один факт, который тоже непонятно, насколько он реален. Я тоже не стал, значит, ну, во-первых, что пятница, что там вот это, заниматься дополнительным гуглежом.
2: Ну-ка.
1: Да? Просто озвучу, да и все.
2: Просто дополнительным бубнежом.
1: Он тоже связан с условно армией,
2: так,
1: военными действиями и так далее. В 40-м году англичане, опасаясь возможного сухопутного вторжения немцев и многократного их превосходства в танках, искали все возможные способы противостоять этим самым танкам. Ну, то есть они понимали, что именно танковые силы могут, ну, просто разрушить оборону. Значит, в одной из инструкций для ополченцев, а под, соответственно, ружье ставили всех, ну, как под ружье, на самом деле, под молоток. Я расскажу сейчас, почему.
2: Так.
1: Значит, в одной из инструкций ополченцам для борьбы с танками рекомендовалось использовать молоток или топор. Ну, молоток чаще всего. Бойцу следовало выбрать возвышение, например, дерево или второй этаж здания.
2: Так.
1: И там поджидать вражескую машину. Значит, затем спрыгнуть на нее на сам, ну, то есть на башню танка.
2: И наказать.
1: Значит, бить молотком по башне.
2: Чтобы погнуть?
1: Нет. Короче,
2: там
1: в чем прикол?
2: Там звук какой-то.
1: Там адский, создается, естественно, жесткий звук.
2: Так.
1: И когда оттуда покажется голова удивленного немца, бросить внутрь танка гранату.
2: Ага.
1: Вот такой был лайфхак по вскрытию этой консервной банки.
2: Так.
1: Ну это, блин, ну, как это вообще, то есть, представь.
2: Военные пранки, да?
1: Да, то есть мне интересно было, как, ну, то есть у кого-то реально в голове, у какого-то генерала была такая идея. Они сидят ночью, курят над картой и такой: так, смотрите, ребята, если танки попрут вот на этом направлении, все, что делать?
2: У нас есть шумоголовые партизаны, да?
1: И молотков немерено просто. Короче, вот такая жесть. Живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

Реклама. Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждение, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26 54 04. Склад 130 на Тулака.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-5006.
1: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
2: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: с Радиком на Волгоград FM.
1: Обычно я называю этот конкурс нейрокод, а Дина называет его нейрокот, потому что все-таки код как будто бы неодушевленное. А вот кота можно погладить, да. Значит, ребята, впереди у нас есть песенка, коротенькая да. абсолютно. Угу. Вот, без
2: это
1: всяких
2: даже
1: там...
2: даже загадка.
1: Ну да.
2: Короче, в песенке, как в Кощее, скрыта загадка.
1: Угу.
2: Вот, соответственно, там ищем, где там игла.
1: Да.
2: На конце иглы правильный ответ.
1: Кстати, ответ очень актуальный для нынешнего периода.
2: Это ширнющая подсказочка
1: да.
2: сразу.
1: Да, значит, надо что сделать? Во-первых, узнать, что сейчас разыгрываем от нашего спонсора. ИП Вишагури Ипнадари Тамазевич. Значит, пригласительный на два лица на постановку Жанна Дарк Стори для лиц старше 16 лет. Конкретно билет на 25 июня в 19:00, друзья. Поэтому имейте в виду, это очень важно, что конкретная, значит,
2: конкретная дата, да, конкретное дата. Место.
1: Жанна Дарк Стори в театре No Name. Значит, спектакль рассказывает о Жанне Дарк, девушке, которая объявила себя посланницей Бога, командовала королями и генералами, была сожжена как еретичка, а затем причислена к лику святых. Это история о том, как одни видели в ней сверхъестественную силу, а другие безумие. 16+, еще раз напомню, ограничение. Кстати, здесь была у нас в гостях сама исполнительница главной роли, Жанна Дарк. Значит, актриса, которая рассказывала о том, что это действительно серьезная постановка, к ней подошли с очень...
2: Основываясь на исторических фактах, на документах, которые,
1: переводили документы, реально.
2: Да, документы из того самого суда. Вот, поэтому непридуманная история, так скажем. Поэтому обязательно приходите посмотреть. Грядет большая премьера. Ну и, соответственно, желаем вам стать свидетелями этой истории.
1: Да.
2: Ну, или понятыми, раз речь идет о суде.
1: Да, если говорить про то, что нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать победителем, в нашу телегу или Макс на номер 927-522-1015. Еще раз напомню, 927-522-1015.
2: Отправляйте ответ на нашу музыкальную загадку от нашего нейрокотика.
1: Да, кто первый, тот и победил. Погнали. Игра.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся. ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс Успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс Успокоин. Стресс надолго? Используйте курс Успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.
7: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Град FM.
1: Короче, ребятушки, все, будем прощаться с вами. До свидули, будем говорить. Причем прощаемся с вами не до понедельника, а до вторника. Такой у нас график. В понедельник, соответственно, мы не выходим. Не ждите нас. Если говорить про вот эти три дня, там точно нам есть чем заняться. Будем мы что-то работать и что-то готовиться. У нас там выпускные.
2: Что-то работать и работать. И, может быть, работать, Олег?
1: Да, мы только за работу, потому что у нас такая классная работа. Есть еще одна
2: классная... такие классные ипотеки.
1: Классные ипотеки тоже, да. Вот, короче.
2: Такие классные дети, 5 штук, да, Олег?
1: Ну, хватит, то что ты прям начинаешь? Ну, у тебя тогда собаки, тогда тоже за них надо переживать, правильно же? Короче.
2: Так.
1: Есть классная работа у чувака, который придумал себе ее. Как сказал бы Эльнур Нугманов, максимально нишевая.
2: О, так.
1: Да, в Москве, на Ленинградском проспекте, Сталинка стоит. Соответственно, у нее есть балконы. И чувак решил, что я буду давать еду людям с балкона. В кафе на балконе. Короче,
2: а я думала, знаешь, как этот, он в императорском чем-то, да, вот с таким длинным шлейфом.
1: Прикольно, может быть, как вариант.
2: И он сверху вот так вот держа, знаешь, как вот поза лебедя рука. Вот как солят вот этот главный турецкий повар, да, лекция знаменитый какой-то повар. И он так сверху просто так сеет добро, кто-то золото бросает. Вот император ездит по городу, разбрасывает золото.
1: Ты сказала император, и я тебе скажу так, его зовут Петр. Так что очень близка ты к тому, чтобы его императорскую. Короче, в чем прикол? Заказ можно сделать только через СМС. Он решил, что его кафе должно быть максимально нишевое. И заказать можно только вишневый пирог и только кофе. Все. Он готовит сам у себя в комнате.
2: Освоил только кухне. Один рецепт, я правильно понимаю?
1: Вот, он об этом где-то в соцсетях зафигачил.
2: У говорит, него зацвела и созрела вишня, поэтому...
1: Спускают на веревке контейнер с пирогом.
2: Ага.
1: И, соответственно, кофе в стаканчике.
2: Угу.
1: Вот, людей пришло больше, чем он запланировал. И он понял, что кафе будет работать только тогда, когда он сказал. Нет никакого графика. То есть чисто по настроению. Вот. А, значит, чем вдохновился?
2: Идеальная работа для зумера, да?
1: Да, вдохновился рецептом из культового сериала «Твин Пикс». В качестве напитка черный только кофе. На одну чашку уходит около 5 минут. То есть он, в принципе, сам ее готовит там.
2: Только 3 в 1.
1: Да, Петр один, а под балконом ждут люди. Короче,
2: Петя, с кем попить?
1: Да, практически.
2: И пирог!
1: Значит, денег он за это не берет, только донаты, условно. То есть сколько сможете, столько кидайте там. Все знают.
2: Но снизу докинуть до 5-го этажа сложнее, правильно?
1: Да.
2: Бумажные купюры.
1: Да.
2: Поэтому не всегда долетает. Возможно, иногда уносят голуби. Так и куски пирога.
1: Да, получается, что решил, так сказать, попасть вот в эту нишевость и точно...
2: А в каком городе, Алеш?
1: Это Москва, Ленинградский проспект.
2: Угу.
1: Вот чувак решил, значит, вот таким образом. У нас же ведь 6-й этаж, Дин. Вот. И мы тоже можем что-то с веревки спускать. Что-то да, ищешь, что можно украсть. Нет, подожди, да.
2: Думаю, что бы скинуть, да. Ну, у нас огнетушитель вот что-то бесхозный стоит.
1: Ну, да, да. Почему обязательно? Ну, мы можем призы людям, которые они выиграют, отдавать через по веревочке вниз спуская.
2: У нас и так дверь с домофоном, поэтому...
1: Да, казалось
2: бы. Не хотите, вот смотрите, если нет места на парковке, просто громко орите нам на 6-й этаж.
1: Да.
2: Можете бросать камушки. Лучше монетки, да, хотя бы?
1: Можно купюры.
2: Купюры, завернутые
1: камень
2: драгоценный.
1: Да.
2: Ну, или из почки там, как удобно, какой есть.
1: Смотря какие, да. Вот, короче, как-то так, друзья. Нишевость. Вот, что нужно придерживаться в качестве тренда, чего нужно придерживаться в качестве тренда в последнее время. Но, опять же, как долго это продержится, непонятно. Вот, всем вкусных пирогов. Опять я зайду, заговорил, все началось. Вот. Ребят, надо что-то делать уже с этим. Как-то это интервальное голодание мне уже поднадоело. Короче, мы будем прощаться с вами. С вами была Дина Косичкина.
2: И Олег Шарапов.
1: Всем хороших выходных.
2: Счастливо и вкусных выходных. Пока.

0: Твое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. В Госдуме предложили внести налоговый вычет для молодоженов, чтобы они могли вернуть часть расходов на свадьбу. По мнению парламентариев, это стало бы своего рода свадебным подарком от государства и способствовало бы созданию новых семей. Предлагается возмещать расходы в пределах 400 рублей. При ставке НДФЛ 13% это позволит паре вернуть до 52 тысяч рублей. Если же свадьба стоила дешевле, сумма возврата будет ниже. Лидеры стран Евросоюза на саммите впервые приняли решение продлить весь комплекс санкций против России на год вместо 6 месяцев. Об этом сообщил журналистам представитель Европейского совета. Формальное решение о продлении всего комплекса односторонних рестрикций до 31 июля будущего года будет принято на следующей неделе на уровне министров. Практического значения это не имеет, поскольку ограничительные меры, которые Брюссель начал вводить с 2014 года, продлеваются. Архитекторы центра ВИАС установят на привокзальной площади у вокзала Волгоград-1 огромную надпись «Сталинград». Высота букв составит почти 2 метра. Этот элемент станет частью масштабной реконструкции территории, призванной отразить уникальную идентичность города и сформировать правильное первое впечатление у гостей, поскольку именно с вокзала начинается знакомство с Волгоградом. Под Волгоградом завершился чемпионат кинологов Южного округа Росгвардии, посвященный 10-летию ведомства. Кинологи с минно-розыскными собаками выполняли поиск и обнаружение взрывчатых веществ в помещениях, на открытых участках, в автомобилях и других объектах. Патрульно-розыскные собаки показали навыки защитно-караульной службы, обыска, задержания нарушителя, атаки огневой точки, выборки предмета и работы по запаховому следу. Также продемонстрировали дрессировку и прошли полосу препятствий. В Волгограде задержана 18-летняя девушка, подозреваемая в краже более 800 тысяч рублей из квартиры. Преступление стало возможным благодаря сыну владельцев, которого телефонные мошенники убедили отпустить якобы специалистов для проверки квартиры. Под угрозой запрета сообщать родителям, юноша передал ключи от квартиры подозреваемой. Воспользовавшись отсутствием хозяина, девушка скрыла сейф и похитила деньги. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие, а также проверка по факту мошеннических действий. Полиция призывает граждан к бдительности, сообщает пресс-служба ГУМВД России Волгоградской области. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Саксофон, хаус-бит и полное ощущение, что мир вокруг замедлился ровно настолько, чтобы успеть кайфануть. Как говорится, Кэлвин Харрис и Джайди в начале часа Satisfy. И этот трек, знаете, смешивает как раз-таки вот джазовую душу с танцевальным пульсом. И выходит то состояние, когда хочется закрыть глаза и вот просто плыть по течению, плыть по ритму, плыть по волнам Волгоград FM. Между прочим, сегодня пятница, 19 июня. Доброе утро, утро доброе, дорогие друзья. Кто сейчас с нами, тот точно знает, как правильно начинать день. А остальным подскажем. Делайте громче, и жизнь сразу станет проще. Ну, а у нас с вами далее новый музыкальный час. Перед Сларин Warning Signs. Также появится Дамиана Давид. Next Summer. И на закусочку Zane Die For Me. Я же всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8 910 358 47 44 0+.
5: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня в экспоцентре 0+.
6: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует юго-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25, ночью до плюс 16. Местами ожидается небольшой дождь.

0: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: ООО «Руссоль-курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 7330.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: ERCity на 101.5 с композицией Disturbia. И вот этот вот самый ра-та-та-та-та в голове — лучшее лекарство от бессонницы. Ну, если, конечно, не хочется спать, а хочется танцевать. Но если серьезно, отношения, описанные в этом треке, напоминают ремонт. Сначала кажется, что все разрушено, а потом, понимаешь, это просто такой вот дизайнерский ход. Ну а пока голова и сердце спорят, кто из них прав, эфир продолжается. Друзья мои, Фрэнк Монтана и Макси Би, Ever Since You Left Me, а также Ревсен, Рау Лехандро и Пайски. Буквально через минуту Понго.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и
2: Сахар. Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» – жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
5: Скучно живешь? Пора это менять! Мотосалон «Байкпост» – твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост» – мы всегда на посту. 12+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Судя по всему, кто-то украл не просто ночь, а целый рудник золота и динамита, и теперь вот пытается это совместить. А если после этой песни закружилась голова, друзья мои, значит, все работает как надо. Ну, а если не закружилась, значит, просто недостаточно было громко. Avalon Rockston Vertigo. Ну, а проверять на себе все-таки не рекомендуется. А лучше продолжим слушать эфир. Tokyo Hotel. Заряжение часа. California Nights. А также The Weeknd чуть ранее. Call Out My Name.
1: Реклама.
2: ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, шторпошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57. Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: 101.5. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM. Твое время.
2: 12 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
2: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Как пишет ТАСС, российские власти разрабатывают механизм по обмену заблокированных за границей активов россиян. Об этом сообщил замминистра финансов Российской Федерации Иван Чебесков. По его словам, инвесторы США и ЕС сами заинтересованы в обмене. Однако западные регуляторы препятствуют им, пытаясь блокировать даже те инициативы, которые интересны их гражданам. Запрет на импорт российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам вступил в силу 17 июня текущего года. Ранее Совет ЕС утвердил полный отказ от поставок СПГ с 2027 года, а трубопроводного газа с сентября того же года. По данным Евростата, в апреле текущего года Россия заняла 4-е место по стоимости импорта газа в ЕС после США. В ответ на эти ограничения Россия рассматривает возможность долгосрочного ухода с европейского рынка и переориентации поставок на Китай, Индию, Таиланд и Филиппины. В Волгограде готовят сквер памяти режиссера Станислава Говорухина. Подрядчик завершил прокладку подземных коммуникаций и монтирует систему автоматического полива. В настоящее время рабочие укладывают тротуарную плитку и ведут дополнительное озеленение с высадкой около 1000 деревьев и кустарников. Украшением сквера станут скульптуры самого режиссера, актеров его фильмов и известных киногероев, а также клумба в виде киноленты. Ранее сообщалось, что двухметровая бронзовая статуя Говорухина будет установлена на бульварной части проспекта Ленина от Аллеи Героев до улицы Комсомольская. Государству вернули участок берега Волгоградского водохранилища. Как пишут РИА Новости, в Городищенском районе надел площадью 1200 квадратных метров оказался включен в состав садоводческого некоммерческого товарищества. В суд был предъявлен иск, чтобы вывести из СНТ землю, которая находилась в границах акватории реки Волги. Инстанция поддержала инициативу надзорного ведомства. Ситуация остается на контроле. Как пишут РИА Новости, в природном парке Нижний Хопёрске обнаружены новые популяции редких растений. В Куможинском районе специалисты природного парка нашли новые места произрастания шпажника тонкого и любки двулистной, занимающие обширную территорию до 2,5 квадратных метров. Сотрудники заложили несколько новых мониторинговых площадок. Это позволит отслеживать состояние популяции и динамику их изменений, что необходимо для выявления факторов, угрожающих выживанию видов, и корректировки мер охраны. Курс валюты на сегодня – доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
5: Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: А это «Елка», друзья мои, на волнах Волгоград FM с композицией «Проще». И тут я с ней абсолютно согласен. Надо быть проще. Особенно по пятницам. Сегодня 19-е. Ну, кстати, заодно спешу заметить, что совсем скоро День медицинского работника. В это воскресенье, 21 июня. В связи с этим сегодня на волнах Волгоград FM будет такой медицинский марафон. И буквально через несколько минут у нас уже в студии будет первый гость. Пока не буду спойлерить, кто и что. Обязательно оставайтесь с нами на волнах Волгоград FM. Ну а пока летим далее и слушаем музыку. Моя Мишель на «Малиновой луне». Чуть ранее здесь «Marshmallow» и «Portugal's Man Phoenix». И на закусочку «Yearbooks Graceland» через пару минут. Еще раз всем привет и классной пятницы.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
4: «Авангард спецодежда Волгоград». Качественные спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. «Авангард спецодежда Волгоград». Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина, 232А, ТЦ «Малина», второй этаж.
5: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Предприниматели! 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Клиника Эмпо.
9: Эмпо?
10: Эмпо.
9: Эмпо.
10: Эмпо.
9: Эмпо.
10: Эмпо.
9: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
12: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград FM.
13: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
14: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24 14 03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24 14 03, код города 84-42.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует юго-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25, ночью до плюс 16. Местами ожидается небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: на правах рекламы.
1: 12-20 в городе Героя. Аннабель Инглун только что Get Busy предлагает заняться делом. Ну, давайте им и займемся. Друзья, напоминаю, сегодня пятница, 19-е, а совсем скоро, 21 июня, в это воскресенье, День медицинского работника. В связи с этим у нас сегодня на Волгоград FM медицинский марафон. То, о чем я и говорил. У нас в гостях пластический хирург, кандидат медицинских наук, заведующий отделение Лазовский Виталий Валерьевич. Добрый день.
2: Добрый день.
1: А давайте, чтобы я вас не представлял, вы прям сами скажете, чем вы занимаетесь.
2: Моя профессиональная деятельность – это пластическая хирургия. Мы выполняем очень много операций различных в области лица, тела, груди, живот, руки, ноги. Ну, в общем, с тем, с чем приходит пациент. В основном это эстетика возрастных изменений лица. Вот, он на первом месте. Потом идут груди, животы. Ага. В общем, все, что касается формы человека. Вот наш предмет работы.
1: Я понял. Вы челюстно-лицевой хирург по первой специальности, правильно я понимаю?
2: Первая специальность – общая хирургия. Очень обязан профессору Александру Александровичу Полянцеву, Царство Небесное, да, его уже нет с нами. Ага. Вот это первый год моего обучения. Областная клиническая больница номер один города Волгограда. Далее продолжил свой путь на кафедре челюстно-лицевой хирургии у профессора Евгения Валентиновича Фомичева. И также у него защитил диссертацию.
1: То есть, получается, вы ушли от сложных травм, правильно я понимаю, к пластической хирургии и стали делать людей красивее, правильно?
2: Знаете, должен вам сказать, врач, он одевает халат не только с коммерческой целью, но еще в первую очередь в приоритете у нас это помочь нуждающимся человеку, то есть улучшить его качество жизни. Вот. Я продолжаю свою трудовую деятельность в отделении челюстно-лицевой хирургии Первой городской клинической больницы имени Фишера, город Волжский.
1: Ага. Вот здесь вопрос наклевывается у меня сам собой. Вот что сложнее, так если в кавычках взять, собрать лицо после какой-то травмы или же сделать идеальный нос? Я так грубо, если вы...
2: Знаете, опыта очень много. Мы работали и с критическими пациентами, можно сказать, где был момент несовместимый с жизнью после дорожно-транспортного происшествия. Приходилось оперировать одного астраханца, который был на краю смерти. Mm-hmm. Мы ему помогли, собрали, реконструировали челюстно-лицевую область. Собственно, это был коллектив врачей. Mm-hmm. Вот. И он до сих пор нам благодарен, мы с ним поддерживаем контакт. Вот. То есть был такой опыт. Ну и, соответственно, носы. Это тоже очень интересные клинические случаи в нашей практике. Каждый нос имеет свою форму, каждый человек индивидуален.
1: Это как отпечатки пальцев, да? Прям,
2: да, совершенно примерно. Верно. То есть, в принципе, все этнические моменты, они написаны на лице человека. И нос в том числе. То вот. Есть, кавказский нос, да, и европейский нос. То есть, уже разница. Или африканский нос.
1: Нос есть нос.
2: Нос есть нос, да.
1: То есть можно выразиться носом и в Африке нос, правильно?
2: Да, главное не остаться с носом.
3: Алексей Карпов на Волгоград FM. Хит твоего города на Волгоград FM.

0: на правах рекламы.
1: 12.30 в Волгограде, Black Eyed Peas только что с композицией Pump It, что переводится как «прокачай его». У нас в студии как раз-таки человек, который может вас прокачать во внешних, так скажем, во внешнем факторе. Лазовский Виталий Валерьевич, еще раз добрый день.
2: Добрый день.
1: За вашими плечами, как я понял, 20 лет операции в Волгограде и Волжском. Вот за это время изменились ли запросы пациентов? Вот раньше просили, допустим, вот хочу, как у Углевской звезды. Попу как у Пим, грубо говоря. Теперь что в тренде?
2: Ну, у нас, конечно, тенденции меняются каждый год. У нас методики различные появляются на рынке пластической хирургии. А вот это действительно рынок, это опцию, которую можно купить. Вот. Меняются в основном желание иметь какой-то там взгляд интересный. Там, форму носа.
1: То есть взгляд...
2: Человеку свойственно фанатеть. То есть они берут какое-то лицо за пример, за образ. И хотят быть, ну, то есть подражать. Но мы говорим о 20% пациентов, которые, ну, действительно, они фанатеют. Хотят себя найти, как-то выделиться в обществе. Вот. Кто-то же занимается наколками, кто-то пирсинг делает. Как-то хотят себя показать.
1: Не, ну выделиться из толпы это
2: вообще пластическая хирургия, она призвана улучшать или нормализовывать, приводить к эстетической норме человека. Вот есть определенные нормы. Это как математика, нормальные цифры. Вот. А все, что выше или ниже, это уже от лукавого. Понимаете, да?
1: Хорошо сказано, да. Ну, то есть у вас бывают случаи?
2: Бывают случаи, да. Но мы стараемся таких пациентов мягко, скажем так, мягко им отказывать. Потому что очень сложность потом. Это же они же потом приходят, у них другие запросы. А почему это? То есть у них какая-то картинка в голове есть, да? Своя. Вот фильмов кто-то насмотрится. Вот я хочу быть похож там на какого-то актера. Бывает же такое?
1: Конечно.
2: А вот.

0: я понимаю, деформация носа. Ага. Да, вот мы видим, мешает жить, носовое дыхание плохое. То есть мы работаем. Может, одна операция, может, вторая понадобится, может, даже третья. Какие-то коррекции, может. То есть тут, да, тут пациент наш клиент. Мы им начинаем заниматься. А вот я хочу нос, как у Буратино, ну, я в кавычках скажу, да, смешно. Но тут уже, конечно... Иногда приходится палец у виска подержать.
1: Ну, вы ему сразу говорите, если у вас будет нос, как у Буратино, ну, тогда вам придется не врать.
0: Ну, да, ну, в детстве, наверное.
2: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Доброго дня. Вам желает ООО «Руссоль-курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Привет, соседка. А вы куда?
2: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. 1000 автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это 1000 проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не шерта. ООО «Каргоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
7: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкус.

0: Разными деликатесами, колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
1: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь – одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
4: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
5: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: на правах рекламы.
1: 12.43 в городе Героя. У нас в гостях, друзья мои, напоминаю, Лазовский Виталий Валерьевич. Обсуждаем пластическую хирургию. Еще раз добрый день.
2: Добрый день.
1: Вот у меня вопросик. Вот за вашу всю профессиональную деятельность был ли какой-то одновременно и сложный, и интересный случай вот в вашей профессии? Может быть, связанный с операцией какой-то или еще что-то, с чем-то?
2: У нас был случай, это давнишняя история. Сейчас законом запрещено это, смена пола.
1: А-а-а.
2: Да, приходилось менять пол. Это была девочка, она стала мальчиком.
1: А-а-а.
2: В судебном порядке она меняла паспорт. Он теперь уже. Вот, ну, там детали оперировали в Москве. То есть мы с специалистами общаемся, дружим. Вот, в принципе, все хорошо. Ну, это такое, казуистика, можно сказать, в нашей практике, да. И один батюшка мне на исповедь сказал, говорит: вы что, Виталий Валерьевич, как так можно? Он думал, что это я поменял пол. Я говорю, это я поменял, я врач, батюшка.
1: Хорошо.
2: Ну, это хорошо. Смешной такой случай был, сарказм, да. А так, в принципе, все случаи индивидуальны, все уникальные. Человек, он сам по себе уникален.
1: Поэтому... Вот вас лично, как хирурга, вот за последний год, может быть, два, вот в самой пластической хирургии что-то удивило, что-то порадовало, может быть, какие-то новые там фишки появились, методики, которые, ну, реально меняют результат? Или все руки?
2: Вы знаете,
1: руки?
2: Только пластическая хирургия, она бессильна. Угу. То есть это команда. Вот. Мы очень благодарны нашим косметологам, потому что получить превосходный результат без них пластическому хирургу, ой, как тяжело. То есть там нужно... Мы работаем с геометрией. То есть мы форму меняем. А состояние самой кожи, например, вот, да, угу, там состояние мягких тканей, тут нужна еще косметологическая помощь. И поэтому сейчас идет тенденция консолидации вот специалистов.
1: Угу.
2: То есть это здравая, нормальная вещь. Почему? Потому что это не конкуренция, это ничего. Мы должны в одной команде работать, и тогда будут довольны пациенты, а мы, собственно, и наша вся профессиональная деятельность сосредоточена для достижения максимально благоприятного исхода.
1: Чтобы пациент был доволен.
2: Конечно, конечно.
1: Ну и такой вот финальный житейский, так скажем, вопросик. Вот если к вам придет ваш родственник, родственница, и попросит что-то сделать, вы откажете и отправите коллегам, или же возьмете? Это знаете, как я знаю некоторых парикмахеров, которые говорят: своих не стригу.
2: Вот. Вы знаете, я вам по секрету скажу, я оперировал своего родного отца.
1: Угу.
2: То есть я ему делал...
1: Не доверили никому.
2: Омолаживающую операцию я ему сделал, да. Ну, к сожалению, уже его нет, он от рака умер, да. Очень хороший был результат. То есть, ну, это не был эксперимент, это не была апробация моих. Я уже был сформированный врач, пластический хирург. Вот, я говорю: пап, пойдем, я тебя сделаю. А почему нет?
1: Вот люди нас, которые сейчас слушают и захотели что-то сделать, как вас найти, чтобы вот конкретно к вам попасть?
2: Вы знаете, у нас есть пластическая хирургия, она тоже делится на эстетическую и реконструктивно-восстановительную. Какие-то серьезные, большие реконструктивно-восстановительные операции, вы можете обратиться в Первую городскую клиническую больницу номер 1 имени Фишера, город Волжский, да. Это единственная больница, госучреждение, где действующая лицензия на право выполнять пластические операции.
1: Угу.
2: Вот. У нас там отделение сформированное. Вот. Что-то о высоком, о красивом,
1: это уже
2: более эстетическая, да, какая-то ситуация там. Веки там нужно подтянуть, да, там, или груди увеличить, там, или что-то еще. Вы можете смело звонить в клинику эстетической медицины «Олимп». Находится в Волград-Сити, бизнес-центр, 14 этаж. Это очень хорошее компактное отделение. Имеет 4 палаты, 2 операционные, консультативные. Кстати, там у нас очень много работают косметологов. Вот. И мы очень дружим, да, и у нас... Пациент проходит, получает полную программу по эстетической медицине. То есть не надо бегать там по клиникам. У нас все вот в одном месте.
1: Ну и в преддверии Дня медицинского работника, который будет уже в это воскресенье, 21 июня, давайте вы от своего лица лично поздравите всех своих коллег.
2: Да, значит, я хочу в первую очередь поздравить врачей, которые участвуют специальной военной операции. Вот. Я очень низкий поклон. Ребят, вы молодцы. От вас многое зависит. Даже жизнь, здоровье бойца. Вот, это в первую очередь. Угу. Также хочу поздравить всех сотрудников первой клинической больницы имени Фишера, город Волжский, во главе главного врача Познышева Константина Петровича. Очень благодарны ему за организационные работы, за тот вклад, который он вносит в больницу. Ну и также большие слова благодарности и хочу поздравить коллектив, нашу дружную команду клиники эстетической медицины «Олимп». Угу. Спасибо, ребят.
1: Так, ну и, друзья, напоминаю, у нас в гостях был Лазовский Виталий Валерьевич, пластический хирург, кандидат медицинских наук, заведующий отделение. Спасибо, пришли, вам успехов в вашей работе. Ну и, друзья, у этого всего имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Алексей Карпов на Волгоград ФМ.
3: Реклама.
0: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
4: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
5: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722. Код города 8442.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
9: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
10: Ну что опять за рок-концерт в машине?
11: Да просто Мурзик сильно нервничает.
10: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
11: Мурзик, это же просто песня какая-то.
10: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: В магазинах «Победа». Напиток газированный «Сода йода», «Лайм» и «Лимон» 72,90 за 2 литра.
14: Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
15: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
16: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: свое время. 12 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Как пишут РИА Новости, с 1 сентября в России вводится универсальный QR-код для оплаты, который заменит множество кодов от разных банков. Новый стандарт полагает формирование единого кода через национальную систему платежных карт. Из ключевых изменений для покупателей исчезнет путаница на кассе. Больше не нужно искать стикер своего банка. Достаточно будет считать один код любым банковским приложением, выбрать способ списания средств. Для рынка же усилится конкуренция между банками за клиента качеством сервиса, так как предприниматели перестанут быть привязанными к одному провайдеру. Внедрение системы будет поэтапным. Как пишет ТАСС, с 1 июля текущего года в России ожидаются изменения в программе льготной семейной ипотеки, которые, в частности, могут включать увеличение максимального размера кредита. В настоящее время лимит составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 миллионов рублей для остальных регионов. Депутат Владимир Кошелев отметил, что эти суммы уже не покрывают стоимость жилья для семей с несколькими детьми из-за роста цен на недвижимость. В Волгоградской области прошли масштабные учения войск радиационной, химической и биологической защиты. Бойцы отработали мониторинг заряженной местности и ликвидацию последствий применения оружия массового поражения, используя современные приборы. Газосигнализаторы для обнаружения отравляющих веществ в воздухе, а также дистанционные приборы химической разведки. Последние способны с высокой точностью определять вид вещества на расстоянии нескольких километров. По итогам разведки была составлена карта зараженной местности. Учения завершились развертыванием пункта обработки и исследованием условно пораженных помещений. В Волгограде задержана 18-летняя девушка, подозреваемая в краже более 800 тысяч рублей из квартиры. Преступление стало возможным благодаря сыну владельцев, которого телефонные мошенники убедили отпустить якобы специалистов для проверки квартиры. Под угрозой запрета сообщать родителям, юноша передал ключи от квартиры подозреваемой. Воспользовавшись отсутствием хозяина, девушка вскрыла сейф и похитила деньги. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие, а также проверка по факту мошеннических действий. Полиция призывает граждан к бдительности, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Волгоградская область приняла первые 590 миллионов рублей на переселение из аварийного жилья. В целом регион получит 845 миллионов рублей на реализацию данной программы. Большая часть денег будет направлена на покупку квартир в строящихся домах для переселенцев. Остальные средства уйдут на выплаты компенсаций. Деньги на переселение будут направлены в Волгоград, Волжский, Камышин, Среднюю Ахтубу, а также в Полосовский, Суровикинский и Градищенский районы области. Новое жилье получат свыше 1000 человек. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20. Телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: на правах рекламы.
1: 13.07, город герой. Еще раз здравствуйте, друзья мои. Ну что, медицинский марафон продолжается, и на данный момент у нас в гостях клиника «Волгомед» в лице генерального директора и главврача Дегтева Марии Валерьевны. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Вы к нам пришли аж целыми с двумя, так скажем, направлениями вашей клиники. Это Редженика и Кинезитек. Я об этом обязательно спрошу еще. Но вот первый вопрос, который мне действительно интересует. Вот вы одновременно и генеральный директор, и главврач. Это же, знаете, как управлять вот самолетом, одновременно быть бортмехаником, да? Вот какая ипостась сложнее? Держать финансовую планку или же отвечать за здоровье людей?
2: У меня много помощников. Ага. И, конечно, как врач, для меня все равно более ближе всегда остается работа главного врача. Но благодаря помощников мы успеваем все совмещать.
1: Ну, это прекрасно и чудесно. А под вашим крылом, как мы уже выяснили, что вы управляете самолетом, два ярких направления. Это вот те самые Редженика, да, это восстановительная медицина, и Кинезитек. Так, это я уже не выговорю.
2: Физическая реабилитация.
1: Да, давайте расскажете о них.
2: Ну, рада поделиться хорошими новостями. Еще раз всем добрый день. В прошлом году мы открыли отделение клеточных технологий Редженика для лечения заболеваний суставов. Мы активно развиваем направление превентивной медицины и применяем, соответственно, методы лечения с использованием собственных клеток организма, такие как СВФ-терапия с использованием собственных клеток жировой ткани и PRP-терапия, лечение тоже собственной плазмой. Клетки получают у пациента, специальным образом их обрабатывают, и клеточный материал вводится в сустав проблемный. Клетки помогают активировать естественные процессы восстановления в суставе, а также уменьшить воспаление и, соответственно, уменьшить болевой синдром и улучшить работу сустава, то есть улучшить качество жизни наших пациентов. Мы используем эту уникальную методику с 2019 года и, в общем-то, имеем собственный опыт эффективности этой методики и, как следствие, множество успешно пролеченных пациентов. Более 5000 процедур СВФ-терапии проведено нами за это время. Такое же отделение в этом году у нас открылось в Москве, и оно сейчас успешно работает. Про Кинезитек могу сказать, что мы также сделали это отдельным проектом, который назвали таким вот названием Кинезитек. Это направление физической реабилитации опорно-двигательного аппарата. За годы работы мы видели разные диагнозы, разные истории болезни, и совершенно четко можем сказать, что лечение правильным движением нужно практически каждому человеку. Наш пациент либо ведет малоподвижный образ жизни и страдает болями в спине, либо активно занимается и тренируется, и периодически травмируется, либо испытывает какие-то тяжелые физические нагрузки, либо просто активно работает на даче. Вот. Ну, кинезитерапия – это, скажем так, комплекс индивидуально подобранных врачами-специалистами лечебных физических упражнений на специальном реабилитационном оборудовании, конечно же, под контролем опытных инструкторов. Путем активных и пассивных растяжек мы добиваемся снятия мышечного спазма, укрепления мышечного корсета, улучшения кровоснабжения, отсюда, как следствие, уменьшения боли, ну и, соответственно, улучшения настроения наших пациентов.
1: Вот вы говорили про суставы, когда сказали, я сразу начала прокручивать в голове и вспоминать, а сколько вообще суставов? То есть у человека это локти и колени, что ли? Я понимаю, или что
2: тысяч? Нет, но мы в основном, конечно, специализируемся, это больше тазобедренные и коленные суставы. То есть поражение этих крупных больших суставов, которые лечение нашими методиками регламентировано клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации. Это вот, ну, основное, чем мы занимаемся.
1: То есть клетки берутся прямо оттуда?
2: Клетки берутся из жировой ткани.
1: А, из жировой ткани. Да. Все. Вот как все вот запутано оказывается.
0: Алексей Карпов на Волгоград ФМ.
3: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
4: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре 0+.
3: Волжский. Встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
5: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя «Плайтерра». Ваш надежный помощник. Премьер-строй «Волгоград». 60-57-57.
6: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
3: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
7: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8-800-201-74-06. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: на правах рекламы.
1: 13:16 в городе Герой. И пока за окном бушует ураган и ливни, мы продолжаем общаться с нашей гостью. Я напоминаю, у нас в гостях генеральный директор и главврач Дегтева Мария Валерьевна. Еще раз добрый день.
2: Добрый день.
1: Вопросик следующего характера. Вот смотрите, Волгоград, город с огромным количеством медицинских центров, это никому не секрет. Вот что для вас является главным конкурентным преимуществом именно Волгомеда? Технологии, команда, подход к каждому пациенту. Может быть, главный секретный ингредиент – это вы сами?
2: Ну, спасибо за вопрос. Мы как бы, наверное, и команды, это однозначно все в совокупности играет роль. Но мы сочетаем современные малоинвазивные методы лечения опорно-двигательного аппарата именно с физической реабилитацией. Являемся в этом вот за этот год, скажем так, с прошлого июня мы стали резидентами с проекта Сколково и ведем исследовательскую работу. Наши доктора активно учатся, участвуют, посещают все медицинские события, форумы у нас в Москве, в Санкт-Петербурге. Плюс мы, как бы география наших пациентов очень расширилась. Сейчас у нас лечатся не только жители нашей Волгоградской области, но и на нашей карте уже вообще практически приезжают со всей России пациенты. Это, в общем-то, от Карелии, Республики Коми до Сургута, Ставрополя, Дальнего Востока. У нас реально есть такая карта, где мы отмечаем города, которых прибыли пациенты. Мы оказываем не только медицинскую помощь, но обеспечиваем полный цикл, включая встречу, расселение, сопровождение пациента в городе, а также онлайн-поддержку после лечения. Потому что мы хотим сделать движение доступным для всех. Угу. Ведь свобода движения означает, что возможно все.
1: Согласен, да.
2: Вот.
1: А вы, как главный врач, наверное, наверняка вот сталкивались, да, с пациентами, которые вот начитали советов из интернета, приходят и такие, вот у меня вот это, вот как вы с ними общаетесь? Вот, интересно.
2: Да, это как бы, наверное, веяние современное, да, когда пациент сам ставит себе диагноз и как бы ищет себе лечение. Но у нас грамотные, еще раз говорю, обучающиеся доктора, которые расскажут, все объяснят, все механизмы, патогенетические механизмы развития болезни и убедят, как говорится, в правильном лечении.
1: Вопрос на вырос такой вот, напоследок, скажем так, вот если бы вы завтра там или послезавтра встретили молодую версию себя, да, грубо говоря, вот которая только открывает свой медицинский центр, что бы вы ей сказали вот первым делом? Делай все так, дерзай, не слушай никого, или беги, не занимайся этим.
2: Нет. Ну, медицина – это как бы уже выбор определенный, наверное, по жизни, да? То есть, когда-то он был сделан, и тут уже просто возьми на себя ответственность, называется. И потому что, ну, здоровье пациента – это самое важное. Здоровье и жизнь пациента – это то, что, за что мы несем ответственность. Поэтому раз уже ты взялся за это, то
1: делай все возможное.
2: Делай все возможное.
1: Ну, как говорится, врачи все-таки не боги, но, тем не менее, сделай все возможное.
2: Сделай все возможное.
1: Ну и вот напоследок, в честь дня медицинского работника, который в это воскресенье, 21 июня, может быть, поздравить как-то своих коллег.
2: Да, ну я как бы хотела немножко так вот в двух ипостасях это сделать, как бы в преддверии этого праздника. Хотела сказать нашим пациентам, во-первых, что спасибо за ваше доверие и выбор нашей клиники, потому что ваше здоровье – наша главная ценность и, в общем-то, стимул двигаться дальше. И пожелать каждому из них, чтобы их каждый день приносил здоровье, силы, вдохновение жить полноценной жизнью. Ну и, конечно, от лица нашего коллектива я хотела бы поздравить всех медицинских работников с этим профессиональным праздником. Пусть наша работа трудная, но такая необходимая. Пусть она всегда приносит радость и удовлетворение. Пусть никогда не черствеют сердца, пусть никогда не устают руки. Пусть всегда будет здоровье, силы и как можно больше благодарных улыбок в ответ. Я желаю успехов, гармонии, мира, счастья всем медицинским работникам и их близким.
1: Вы когда сказали, что ваша работа необходима, аж прям молния сверкнула в этот момент за окном. Вы сказали, что вы с подарком пришли. С каким?
2: Да, мы... у нас такой небольшой есть вопрос. И, соответственно, подарок по тому, кто ответит правильно на этот вопрос. Подарок – это консультация врача-специалиста и 10 занятий в нашем зале физической реабилитации, кинезотерапии. А вопрос состоит в том, кто же был основоположником лечебной физкультуры в России.
1: Все, супер, вопрос получен. Друзья, вы знаете, как действовать. У нас есть мессенджеры, есть телефоны. Напоминаю, у нас в гостях клиника «Волгомед» в лице генерального директора и главного врача Дегтева Марии Валерьевны. Спасибо, что пришли.
2: Спасибо
1: и
2: вам.
1: У всего и у этого, друзья мои, имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
0: Алексей Карпов на «Волгоград ФМ». Прогноз погоды на «Волгоград ФМ».
3: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует юго-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25, ночью до плюс 16. Местами ожидается небольшой дождь.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Алло, здравствуйте. Александр меня зовут. Вопросик такой по автомобилю, по передней части. Появилась вибрация интересная такая при 60-80 км в час. Вот. Хотелось бы, примерно так, куда мне искать, куда ловить.
4: В руль
3: просматривать,
4: бьет.
3: Потому что сейчас, скажем, сами понимаете, в мастерской начинаешь, а они полмашины перекопают, поменяют.
4: Вопрос, еще раз повторю, в руль бьет?
3: Вибрация есть, но не бьет. Но это не диски.
4: Ну, вот смотрите, если у вас в основном это влияет на рулевое управление, нет вибраций, там, допустим, на кузове, в нижней части, где-то еще, то есть разные есть предпосылки к различным темам, я подробнее расскажу. Чаще всего это связано с либо разбалансировкой, чем-то, допустим, оторвавшимся, открутившимся, в конце концов и так далее. Бывают разные случаи, вплоть до среза болтов, искажения тормозных дисков, просто кривые уже, и на определенной скорости при вращении колес это сказывается. Есть разные предпосылки к тому, что может выйти из строя. Если вибрация, допустим, как вот у меня был случай, сначала начал бить руль, и в какой-то момент, буквально там через 15 минут, началась вибрация по кузову. Оказалось, центральный подвесной подшипник. Тоже как бы неприятная тема, вплоть до выпавших карданов на асфальт. Тоже разные бывают ситуации. Поэтому здесь однозначно придется инструментальный контроль проходить. Чаще всего вот то, что мы по статистике разбираем, это либо разбалансировка, либо тормозные диски, либо что-то уже там открутилось, оторвалось, в конце концов.
3: Наконечники рулевые возможно рассматривать?
4: Возможно, но их состояние покажет только инструментальный контроль, когда вы поднимете автомобиль.
3: Не, я про то, что может быть вибрация от них.
4: Может. Просто зависит от уровня вибрации, я сейчас по фотографии же не скажу. Для кого-то отклонение от нормы, то, что она чуть-чуть там, допустим, вибрирует, это норма. Кто-то даже вообще это отодвигает, типа, на плохое качество дорожного полотна. А кого-то это прям сильно перевозбуждает, и приходится перетряхивать пол машины. Тут по-разному у всех отношения. Я сейчас пока не знаю, какова вибрация. Если уже трясет прям машину, ну, конечно, надо разбираться.
3: Ну, не трясет в плане того, что сейчас как бы или наконечники, или, скажем, уже резина квадратная стала.
4: Вот еще раз говорю, если проверить полностью всю инструментальную часть, то есть, грубо говоря, к ходовой и ко всей подвеске, к крутящимся каким-то моментам, у нас нет вопросов, то значит надо смотреть, как себя ведет покрышка. Такое тоже бывает, она тоже прыгать бывает на самом даже стенде. И здесь... Ну, либо балансировать по-другому, либо уже смотреть на колеса. Опять же, они могут быть тоже разного качества, разного уровня пробега, там, и так далее, и так далее.
3: А рекомендация какая по балансировке?
4: Рекомендация изначально заехать на... Изначально? Давайте так, рекомендация одна. Заехать для начала на стенд или же на, подъемник. Чтобы убедиться, что у вас ничего не откручено. А потом уже в дальнейшем рекомендации там по балансировкам и так далее, разбираться уже в мелких нюансах и тонкостях. Но пока мы не можем утверждать, все ли у вас там внизу в порядке, езжайте и проверяйте.
5: Александр, здравствуйте.
4: Да, здрасте.
5: Хотел у вас узнать, хочу заказать Элантру или Аванты седьмую. Принципиально есть разница, откуда она приедет, с Китая или с Кореи?
4: Ну, есть разница там в некоторых комплектациях, где-то чуть шире, где-то чуть... Ну, надо смотреть, что, во-первых, какие там по климату будут вопросы с зимними тональными вещами, которые у корейцев всегда славились и пользовались спросом. А в Китае есть просто версии, которые идут совсем голые, есть те, которые идут с полным зимним пакетом. Разные могут встретиться варианты, тут надо сесть и разбираться. А вообще, в принципе, с китайского рынка сейчас очень много машин едет. Почему? Потому что... Там есть даже версии в предыдущих кузовах новые, которые не выпускаются, например, там в Европе или Корее. Поэтому надо посмотреть, в чем выгода. И если это такая же комплектация, которую вы хотели, в принципе, без разницы, оттуда или отсюда. Цена плюс-минус отличаться может, но не так уж прям существенно, не в разы.
5: А я имею в виду качество сборки.
4: А какое? Качество заводское. Вы понимаете, в чем прикол-то весь? Когда корейцы собирались здесь, там, когда перевозили, даже, я помню, акцент перевозили, собираться в Таганроге, у всех прям была опаска, что качество будет фуфло. Но я к китайскому качеству сборки никаких вообще абсолютно претензий не имею. В отечественном исполнении тоже были, конечно, мелкие там вещи, но плюс-минус хорошее качество. Но хуже вот английской сборки японских автомобилей я пока еще не встречал, поэтому, ну, тут смотрите сами, я доверял и брал других вариантов. В этой ценовой категории вы вряд ли найдете.
5: Понял вас, спасибо.
4: Спасибо, удачи в поиске. И самое главное, соблюдайте правила, господа, и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
1: Реклама.
2: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
6: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Реклама. ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
2: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СЗ «Сталстроинвест».
3: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
4: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Веди свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не фета. ООО «Каркоми». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
9: Щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
10: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
9: Тогда в Полипрофиль 977-377.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Кендрик Ламар и СИЗЫ под занавес часа на волнах Волгоград FM с композицией «Лютер». Ну, а у нас с вами впереди финал этого часа, в котором обязательно отметится Bruno Mars с новиночкой «I Just Might», а также Teddy Swims сразу после паузы, мистер Всезнайка, он же мистер Know It All. Оставайся с нами.
1: Реклама.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
7: Ах, Аконыч.
8: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: что любишь. Волгоград FM.
1: Твое время.
2: 14 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
2: Волгоград FM, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Как пишут РИА Новости, с 1 сентября в России вводится универсальный QR-код для оплаты, который заменит множество кодов от разных банков. Новый стандарт полагает формирование единого кода через национальную систему платежных карт. Из ключевых изменений для покупателей исчезнет путаница на кассе. Больше не нужно искать стикер своего банка. Достаточно будет считать один код любым банковским приложением, выбрать способ списания средств. Для рынка же усилится конкуренция между банками за клиента качеством сервиса, так как предприниматели перестанут быть привязанными к одному провайдеру. Внедрение системы будет поэтапным. Как пишет ТАСС, с 1 июля текущего года в России ожидаются изменения в программе льготной семейной ипотеки, которые, в частности, могут включать увеличение максимального размера кредита. В настоящее время лимит составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 миллионов рублей для остальных регионов. Депутат Владимир Кошелев отметил, что эти суммы уже не покрывают стоимость жилья для семей с несколькими детьми из-за роста цен на недвижимость. В Волгоградской области прошли масштабные учения войск радиационной, химической и биологической защиты. Бойцы отработали мониторинг заряженной местности и ликвидацию последствий применения оружия массового поражения, используя современные приборы. Газосигнализаторы для обнаружения отравляющих веществ в воздухе, а также дистанционные приборы химической разведки. Последние способны с высокой точностью определять вид вещества на расстоянии нескольких километров. По итогам разведки была составлена карта зараженной местности. Учения завершились развертыванием пункта обработки и исследованием условно пораженных помещений. Волгоградские семьи с двумя и более детьми имеют возможность частично компенсировать затраты на подготовку к школе, несмотря на отсутствие единоразовой федеральной выплаты в размере 10 тысяч рублей, которая не предусмотрена в этом году. Это заявление было сделано экспертами Ассоциации юристов России, которые подчеркнули, что в стране продолжают действовать различные федеральные и региональные меры поддержки для семей с детьми и школьниками. Для того, чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, волгоградцам рекомендуется заранее подготовить необходимые документы. Юристы советуют подать все бумаги до 1 октября, чтобы избежать задержек и обеспечить своевременное получение выплаты. В Дзержинском районе Волгограда близится к завершению масштабная модернизация котельной БСМП, которую проводит компания «Концессия теплоснабжения». В ближайшие два месяца будут установлены два новых отечественных котла взамен демонтированного устаревшего оборудования. После завершения работ перевооружение котельной будет полностью закончено, что повысит качество отопления для семи лечебных корпусов больничного городка. Это завершающий этап модернизации. Всего до конца текущего года планируется обновить оборудование на 12 котельных города. Курс валюты на сегодня – доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Татьяна Медведи только что спела состояние, которое в народе называют «broken heart», или же «разбитое сердце». И знаете, если бы чинить его было так же легко, как в этой песне, все слесарно-монтажные работы давно бы переименовали в кардиологию. И, кстати, сегодня медицинский марафон об этом. Об этом мы уже говорили, о сердце. Но нет, открываем инструкцию, читаем мелкий шрифт и понимаем, лучше просто включить что-то бодрое, и я обязательно это сделаю. Мы с вами залетаем в новый музыкальный час. Крэш Адамс, новое сердце, New Heart. Чуть ранее здесь в Индиях Чуймот, Шаде, и на закусочку отправляемся за несколько миль отсюда вместе с этим Офенбах. Miles Away, не пропусти.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
2: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
3: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
4: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует юго-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25, ночью до плюс 16. Местами ожидается небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 7330. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

что любишь. 101,5.

0: Ты, друзья мои, которые активно раскачиваются. Хорошая новость, никто не упал. Плохая, стены в студии, знаете, все еще качаются. В таких случаях помогает только одно. Сделать шаг в сторону и притвориться, что так и было задумано. Хотя зачем притворяться? Так и было задумано. Биби Рекса и Faithless, продолжение часа, New Religion. А также Алок и Халид, Dive Into Me.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так. Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
2: В магазинах «Победа». Шашлык куриный охлажденный. 249,90 за килограмм.
3: Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь, в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: FM.
1: 101.5.
2: Твое время.
3: 15 часов.
4: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. Мирные переговоры между США и Ираном, запланированные в Швейцарии на сегодня, не состоятся. Сообщение об этом опубликовал МИД страны. Как напоминают мировые СМИ, власти Соединенных Штатов ранее заявляли о намерении 19 июня провести церемонию подписания американо-иранского соглашения. Встречу с участием представителей США, Ирана, а также посредников Пакистана и Катара анонсировали в Бюргенштоке. Минувшей ночью в Белом доме сообщили об отмене поездки в Швейцарию вице-президента Джей Ди Венса. На территории Волгоградской области до конца дня действует предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. Оно касается юго-восточной части региона, а также отдельных районов на юго-западе. В МЧС напоминает, что при 4 и 5 классах пожароопасности причиной крупного ландшафтного пожара может оказаться любая малейшая искра. Спасатели патрулируют места массового отдыха, кемпинги, а также лесные массивы и дачные товарищества, пишут новости Волгограда. Россельхознадзор пока не обнаружил саранчевых вредителей на территориях вблизи Волгоградской области. Проверки провели на полях и пастбищах приграничных территорий Казахстана, а также в Паласовском районе региона. Обследование проводилось в рамках соглашения о взаимном сотрудничестве по борьбе с саранчевыми и другими особо опасными вредителями, пишет блокнот «Волгоград» со ссылкой на представителей волгоградского филиала Россельхознадзора. Продажи автомобилей «Волга» стартуют сегодня в России. На первом этапе машины получат около 25 дилерских центров по всей стране. По словам производителя, сегодня же появится более подробная информация о комплектациях на автомобиль. В линейке бренда на данный момент три модели. Это флагманский кроссовер К50 стоимостью от 4 миллионов 200 тысяч, а также седан C50 и кроссовер К40. Автомобили «Волга» выпускает компания «Нижегородские легковые автомобили». Автомобили на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. И возвращаясь в Швейцарию, эта страна потеряла статус самой конкурентоспособной экономики мира. Швейцария занимает теперь третье место в престижном рейтинге АМД. Лидером стал Сингапур, на второе место поднялась экономика Гонконга. Также в мае этого года Швейцария уступила Гонконгу статус крупнейшего офшорного центра мира, пишет Bloomberg. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
6: Информационный конвейер.
8: Реклама.
9: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Конго на 101.5 в начале часа. Трехсен Рауль Хандро и Вайскида. Сюжет, судя по всему, разворачивается вокруг одной встречи, которая то ли состоится, то ли уже прошла. Исполнители явно знают больше и чего-то не договаривают. Но узнавать подробности прямо сейчас не будем, друзья мои. Оставим интригу для следующего раза. А пока чуть-чуть сменим пластинку. Как говорится, BTS Swim. Чуть ранее здесь и в Ларок Rise Up. Отличный трек из прошлого. И на закусочку Two Colors Mad World через минуту.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте клевер34.ру.
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
4: Клиника «Эмпо».
5: Эмпо?
6: Эмпо.
5: Эмпо.
6: Эмпо.
5: Эмпо.
6: Эмпо.
5: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7-й этаж. Подробности на empo.rf. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.
7: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует юго-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25, ночью до плюс 16. Местами ожидается небольшой дождь.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 7330. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

это Кайра с композицией Sour. Трек отыграл, знаете, а после вкуса осталось. Напоминает ситуацию, когда вроде бы все правильно, а внутри какая-то химическая реакция идет не по учебнику. Хорошо, что есть правильные средства. Просто переключиться на что-то другое и сделать вид, что ничего не было. Ну а следующая композиция уже на подходе, друзья мои. Посетим красивые места вместе с Тиесто и Брианой Грейс. Beautiful Places. Чуть ранее послушаем Брукс Экстен, Pay to Exist.

0: Мирная, 26.
1: ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
2: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СССР-Стройинвест».
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Broken Strings в эфире Волгоград FM. Алан Уокер и Изабелла Мэтман его покинули только что. Остался осадок в виде вопроса, что же все-таки там порвало, струны или не струны, или что-то еще. Напоминает ситуацию, когда вроде бы все объяснили, а непонятно стало только больше. В таких случаях лучшее решение — это не искать ответы, а просто переключиться на что-то другое. Давайте это и сделаем. Полетели в финал этого часа. Ваня Дмитриенко с композицией «Ртуть» прямо на горизонте, а также «Brainstorm» после паузы «Maybe». Делай громче.
1: Реклама.
2: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Твое время 16:00. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Молодоженам в России предложили компенсировать часть расходов на свадьбу. Это можно сделать с помощью специального налогового вычета. Как заявил в интервью агентству ТАСС депутат Алексей Нечаев, свадьба – это большие расходы. Применение налогового вычета к расходам на свадьбу до 400 тысяч при ставке НДФЛ в 13% позволит семейной паре вернуть до 52 тысяч. Это будет своего рода свадебный подарок от государства, цитирует ТАСС парламентария. Мужчина и девочка, пострадавшие из-за падения легкомоторного самолета, продолжают лечение в больницах Волгограда. Врачам удалось стабилизировать состояние обоих, об этом пишет портал V1 со ссылкой на Облздрав. Состояние пилота оценивают как средней степени тяжести, девочка, которая находится в 7-й больнице, в стабильном состоянии. Авиаинцидент произошел 13 июня в Чернышковском районе Волгоградской области. Аварийную посадку совершил самолет, который занимался обработкой сельхозполей. 12-летнюю девочку в кабину пилот самолета взял по просьбе отца ребенка. В Волгоградской области пообещали дождливые выходные. Непогода достигнет региона предстоящей ночью. В прогнозах обозначены не только дожди, но и грозы. В отдельных районах осадки будут сильными, а усиление ветра составит до 20 метров в секунду. Жаркая погода в дневные часы сохранится. И в субботу и воскресенье гидрометцентр обещает плюс 26, плюс 28. Циклон, принесший с собой порцию осадков, задержится над Волгоградской областью до следующей недели. Авиакомпания «Победа» намерена вернуться к штатному расписанию полетов до вечера 19 июня. Сейчас перевозчик продолжает работать над урегулированием расписания из Москвы и в российскую столицу. По данным авиакомпании, на утро пятницы очередей в зонах обслуживания клиентов нет. Сегодня возможные задержки вылетов рейсов на московском направлении составляют от 1,5 до 2 часов. Россияне в июне по выходным массово уезжают из города. Загородные дома заняли 92% бронирования в течение первого летнего месяца. Средняя стоимость ночи в загородном доме на июньские праздники составила чуть больше 13 тысяч рублей. Дороже всего обходился отдых в коттеджах от 19 тысяч. Самыми бюджетными вариантами оказались дачи или глэмпинги с ценником 8 или 9 тысяч рублей. По данным сервисов бронирования, отдыхают россияне всей семьей. В квартирах на праздники останавливались 3 человека, включая 1 ребенка, а вот в загородных домах компания из 6 человек и обычно с 2 детьми. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: на правах рекламы.
1: Еще раз всем доброго вечерочка пятничного, друзья мои. 19 июня на календаре, 16.08 в городе Герой. А мы сегодня продолжаем наш медицинский марафон в честь, естественно, медицинского дня, медицинского работника, который уже в это воскресенье, 21 июня. И на данный момент у нас в студии представитель клиники ВМТ «Здоровье» Даваев Владимир Александрович, исполнительный директор, директор по развитию. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: А, можно, да, чуть погромче и чуть поближе к микрофону говорить, не страшно. А также Покатилов Дмитрий Алексеевич, директор, главврач, врач-травматолог, ортопед, вертебролог. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Я думаю, что вот с последним словом у некоторых сейчас возник в голове, а что это, кто это, а что это за врач такой, что он делает. А, давайте расскажем и заодно, чем в целом ваша клиника занимается.
3: Врач-вертебролог – это врач, который узко занимается лечением позвоночника, хронические заболевания, остеохондроз, мышечный спазм и также грыжи и протрузии. Врач-вертебролог – это, скажем так, собирательное понятие. Туда может входить и врач-невролог, и нейрохирург, и травматолог-ортопед.
1: Ага. А у вас, я так понимаю, так скажем, классический такой тандем, да, на двоих, и бизнес, и медицина.
2: Все верно.
1: А кто у вас вообще занимается, вот, кто сжигает звезды, кто гасит пожары, есть? Вот
2: так? В основном у нас такая концепция следующая. Дмитрий Алексеевич у нас занимается медицинской частью, все, что касается пациентов и всего остального. Касаемо коммерческой части.
1: А еще раз по поводу клиники.
2: Ну, вкратце расскажу про нашу клинику. Мы более 11 лет представлены в Волгограде. У нас за это время мы прошли достаточно большой путь от маленького медицинского центра в там, 100 квадратов до полноценного многопрофильного центра с площадью 1200-1400 квадратных метров. У нас более 11 направлений, таких как травматология, неврология, гинекология и многое другое. Вот. Хотелось бы, наверное, рассказать вкратце такие про наши плюсы.
1: Да,
2: наша,
1: желательно.
2: Наша основная такая концепция – это доступная среда для пациента, чтобы в одном многопрофильном центре, когда человек обращается со своей проблемой, он мог разом в один день сдать анализы, пройти необходимое обследование по рекомендациям врача, соответственно, за там, короткий промежуток времени получить свой диагноз, если такой есть, и уже также на базе нашей клиники пройти полноценное лечение. Этот такой вариант работы позволяет человеку не тратить свое время, не кататься по городу Героя Волгограду и не выбирать, там, где подешевле, где удобно. У нас такие очень демократичные цены для наших пациентов.
1: В последнее время это очень важно, да, чтобы были такие демократические,
2: да, конечно,
1: цены. У меня вопрос к Дмитрию. Вот по поводу пациентов. Вы упомянули пациентов. Вот что в вашей работе тяжелее? Лечить спину или же лечить страхи пациентов как раз-таки перед тем, как ее лечить?
3: В основном я работаю как травматолог-ортопед, лечу боль. Но иногда бывает, что я работаю как и психолог. Ага. Вот это самое сложное. Успокоить пациента, привести его в нормальное психологическое состояние, и чтобы он доверился врачу, самое важное. Если пациент доверяет врачу, мы работаем в тандеме. Он выполняет все назначения, он видит отдачу, он раскрывается мне, рассказывает о каких-то там нюансах по своему здоровью, при которых он раньше бы умолчал. И мы приходим к хорошему результату. Доволен пациент, я доволен результатом.
1: То есть, получается, вы улыбаетесь, и в этот момент говорите, сейчас будет немножечко больно, потерпите. Примерно так?
3: Я почти так и делаю, но это мнение пациента, что у меня легкая рука.
1: Легкая рука, это хорошо.
4: Алексей Карпов на Волгоград FM.
5: Реклама. Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре 0+.
6: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
0: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
7: 0+.
8: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
9: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
10: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
11: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
12: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
13: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В выходные в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 41%, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем плюс 27, ночью до плюс 17, местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Алексей Карпов на Волгоград ФМ.
1: На правах рекламы.
2: 16:20 в городе Героя. Мы продолжаем общаться на медицинскую тему. Клиника ВМТ Здоровье у нас в гостях. А вопрос у меня к Владимиру, как к директору по развитию. Вот давайте так вот по чесноку. Медицинский центр. Это вот в первую очередь это бизнес-проект или все-таки какая-то социальная миссия? Вот хотите помогать всем?
3: Ну, здесь смотрите, все равно стоит разделять бизнес и медицину.
2: Uh-huh.
3: Если брать, кажется, конкретно коммерческую цель, конечно же, это все же бизнес-идея, это профильное направление выбирается именно, так скажем, в том числе высокомаржинально.
2: Uh-huh.
3: Но если касаться медицины, основная цель клиники все равно это четкая грань между заработком и между медицинской частью. Именно поэтому у нас и есть такой тандем. То есть, mm-hmm. что касается финансов, что касается любого денежного потока, мы его разграничиваем все же большую сторону для качества нашего оказания медицинских услуг, для качественного оборудования,
2: mm-hmm.
3: то есть, где некоторые многопрофильные центры могут там сэкономить или сделать менее качественное оборудование, то мы со своей стороны стараемся вкладываться, опять же, проворачивая в медицинский центр, покупая новое оборудование.
2: А вот мы с вами как раз таки подошли к важному вопросу. Вот в Волгограде огромный выбор клиник по лечению, да, там, позвоночника. Вот как раз таки чем ВМТ Здоровье отличается от соседей? Технологии, сервис?
3: Ну, в первую очередь, хотелось бы выделить нашу инновационную такую историю для Волгограда и Волгоградской области. Мы единственный многопрофильный медицинский центр, у кого есть аппарат МРТ открытого типа. То есть это большой плюс для людей с заболеванием клаустрофобии, то есть человек, который боится замкнутого пространства. Это большой плюс для людей с избыточным весом, а именно с большими крупными объемами, то есть он, который банально не помещается в так называемую трубу МРТ закрытого. Точно так же из-за этого увеличивается большой поток пациентов областных, которые едут к нам из других регионов, потому что это уникальное оборудование.
4: Я хотел бы добавить, что мы работаем всегда с коллегами в тандеме. Если пациент у нас сложный и не совсем понятна боль от сустава, например, тазобедренного или от поясничного отдела, то включаются два специалиста. То есть тандемная работа в консилиуме. Тогда пациент будет полностью диагностирован и выявлена прям локально проблема, да, откуда боль, и качественное будет лечение. То есть у нас основной девиз – мы лечим пациента так, как лечили бы себя или своих родных. Вот в этом, я думаю, что мы сильно отличаемся от многих.
2: Гениальный подход. Как лечу себя, так лечу остальных. Не, ну правильно, так и надо. Вот что хотелось бы напомнить. К нам ребята пришли не просто так. У них есть для вас, друзья мои, дорогие наши радиослушатели, отличный подарочный сертификат номиналом в 2000 рублей. Представляете? Поэтому все, что нужно сделать, это мы с ребятами еще по-любому выйдем в эфир. Но пока что я заранее говорю, что прямо сейчас можно ответить на вопрос, что такое МРТ. И ответ присылайте в наш эфирный Макс, либо же телегу, куда доступно 927-522-1015. 927-522-1015. Что такое МРТ? Кто, естественно, первый ответит, получит подарочный сертификат на целых 2000 рублей. Дерзайте.
0: Алексей Карпов на Волгоград-ФМ.
5: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: на правах рекламы.
1: 16:31, Tokyo Hotel, только что California Nights. Друзья, если захотите вдруг полететь посмотреть на калифорнийские ночи, загляните обязательно в клинику ВМТ здоровья, ну, чтобы проверить позвоночник, мало ли, перелет долгий. А у меня вопрос к Дмитрию. Я думаю, ты понимаешь, как будет вопрос. Но смотри, сейчас, мне кажется, твоя профессия вообще, ну, в пике, да? Потому что многие сидят за компьютерами, ноутбуками, ну, часто вообще сидят. Вот давай так, назови, пожалуйста, одну вот самую страшную привычку офисного работника, и которую бы ты, наверное, запретил вообще. У тебя есть право сейчас в прямом эфире запретить эту привычку.
2: Я бы запретил горбатиться. Если простыми словами, то есть сидеть, согнувшись, плечи вперед, голову вниз. Это не физиологично для организма. Позвоночник так не должен выглядеть. Вот это приводит к болям, к спазму и потом последствия хронических заболеваний. Он идет ко мне, да.
1: Я понял. Вопрос к Владимиру. Вот смотри, тебе Дмитрий говорит, нам нужен какой-то новый крутой аппарат. Прям вот нужен. Вот ты говоришь, давай или давай подождем?
3: Давай посчитаем. Сначала давай посчитаем. Для нас это интересно, какой поток пациентов для этого будет. Нужен ли он здесь вообще в Волгограде, какие есть конкуренты у нас. Насколько мы будем в рынке с ценой. В первую очередь так. В дальнейшем уже, соответственно, если мы все наши... Тандем наш сходится. Это и рентабельно, интересно, и в то же время... для пациентов нужно и необходимо в нашем регионе, то, конечно, давайте делать.
2: В итоге все равно покупает.
3: Ну, в основном, да, так и есть.
1: Ну, правильно, это же забота о здоровье ваших пациентов. Вот, кстати, может быть, какой-то совет тем, кто нас сейчас слушает, как следить, допустим, за позвоночником, чтобы было с ним все тип-топ?
2: Совет хочу дать такой, что если у вас что-то заболело... и вам за 30+, уже правило, что само пройдет, не работает. Всегда легко лечить по горячим следам. А когда это уже хроника, месяц, два, год болит, то лечение будет долгим. Приходите сразу, вылечим быстро.
1: Вот давайте, вот прямо сейчас и скажем, где вы находитесь. Вот все ваши адреса, все ваши телефоны, чтобы человек вот сейчас услышал, говорит, все, у меня все болит, пойду к ним.
2: Мы находимся в Советском районе. Значит, улица Калининградская, 12. Наш основной номер, по которому можно записаться, 49-70-43. Также можете посмотреть наш сайт. Там, в принципе, вся информация есть о специалистах, о методах лечения, о различных акциях, которые у нас есть. Основные, ну, это стандартная скидка для врачей обязательно, конечно, для пенсионеров. Угу. Скидка на анализы. Она у нас в основном по понедельникам и средам в районе 15%. И к дню медработника мы сделали доп-акцию. Это бесплатный диагностический массаж. То есть пациент может прийти, провести медицинский массаж, посмотреть, где какие проблемы, и если есть необходимость, записаться на курс лечения.
1: Угу. Вот как раз-таки в честь дня медицинского работника, я думаю, что Владимир, да, сейчас возьмет и всех поздравит. Коллег с наступающим днем медицинского работника.
3: Да, хотел бы всех причастных, так скажем, поздравить с наступающим праздником, пожелать вам в первую очередь самим не забывать о своем здоровье, ведь без вас все наши пациенты, у которых тоже есть проблемы, будут добавить, наверное, как...
1: Дмитрий, ну выручай своего директора.
2: Берегите себя, будьте здоровы, не выгорайте на работе и радуйтесь жизни, а мы подстрахуем.
1: Клиника ВМТ здоровья, друзья мои, у нас сегодня была в гостях. Давай, Владимир.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
4: А ну, уступи микрофон! В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс, все в премьер-строй Волгоград. 60-57-50. Фу, успел.
5: Предприниматели, 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей. Багги, запчасти и экипировка. Все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
8: ТЦ «Волгина». Все для стройки.

0: и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
1: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
2: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Бонарна Миллер, пацаны, сейчас в эфире Волгоград FM, Body Talk называется композиция, ну а на этом, друзья мои, у меня все. Как и вы, откланиваюсь в выходные, вам желаю всем провести эти два дня так, чтобы в понедельник было что скрывать на планерке. Главное, чтобы, ну, знаете, хватило сил дойти до дивана и не вылезать оттуда до самого вечера в воскресенье. Ну, это только в том случае, если вы так любите проводить выходные, а не как-то активно. Вот, а если кто-то вам позвонит и начнет говорить там про какие-то дела, сбросьте и скажите, что ошиблись номером. В общем, всем хороших выходных. Услышимся уже в понедельник. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Ты серьезно? Все потратил?
4: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
7: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 400 000 рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Не оферта.
9: «Агат». Покупай выгодно.
10: В магазинах «Победа». Эскимо пломбир с грильяжем в шоколадной глазури «Мантиоса» 49,90.
11: Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
12: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
13: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
14: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время. 17 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Сегодня Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% пункта с 14,5% до 14,25%. Таким образом, регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ЦБРФ. Решение предсказывали отдельные эксперты, но в целом рынок ожидал большего понижения ключевой ставки, отмечает Лента.ру. Главной причиной решения в Центробанке объяснили более стимулирующим характером бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем ожидалось. Фактически это означает повышение госрасходов. На подлете к Москве сегодня уничтожены более 30 беспилотников ВСУ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Налеты дронов и ракет на этой неделе усилились. Сбито более 200. В Подмосковье на днях пострадали 17 человек, из них двое детей. Позднее стало известно о гибели маленькой девочки. Повреждения получили 4 жилые дома. Сильный пожар возник из-за дронов в торговом центре «Садовод» в столице. Между тем, в Кремле прокомментировали последние атаки на Москву. Президент Путин регулярно получает все оперативные сводки, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом отметил высокие показатели работы ПВО России, пишет агентство ТАСС. В Волгограде задерживаются 4 авиарейса. Согласно онлайн-табло воздушной гавани, с опозданием планируется отправка самолетов в Москву и в Санкт-Петербург. Впрочем, задержки не очень большие. Рейс авиакомпании «Победа» из столицы перенесен с 16.30 на 18.35. Самолет из Петербурга авиакомпании «Аэрофлот» ждали в Волгограде в 17.30. Он прилетит в 18.35. Второй рейс из Санкт-Петербурга должен прибыть в 20.15 вместо 19.40. Также перенесен рейс из турецкой Анталии. Вместо 8 утра завтрашнего дня рейс заблаговременно перенесен на 11.55. Ранее в Южной транспортной прокуратуре взяли на контроль ситуацию с задержкой вылета десятков авиарейсов в аэропортах Южного федерального округа, отмечает «Высота 102». Волгоградская облпрокуратура вернула государству 4 земельных участка, которые незаконно оказались в частных руках на территории природного парка «Волга-Ахтубинская пойма», пишет «Комсомольская правда». Как выяснили проверяющие, местная администрация передала гражданам 4 надела общей площадью в 1 гектар. Кадастровая стоимость этой земли превысила 1 000 000 рублей, но чиновники не имели права распоряжаться этими землями, так как те в границах особо охраняемой природной территории. Прокуратура обратилась в суд, тот стал на сторону надзорного ведомства и удовлетворил иски. Самец гигантской черепахи по кличке Джонатан, которому недавно исполнилось 194 года, внесен в Книгу рекордов Гиннесса как главный долгожитель среди всех ныне живущих сухопутных созданий на Земле. Жизненный путь животного связан с островом Святой Елены, куда он был доставлен с Сейшельских островов. Джонатан живет в губернаторском поместье. Местные жители и туристы считают встречу с ним удачей, молодожены фотографируются. Отмечается, что даже полная потеря зрения и обоняния не мешает самцу черепахи наслаждаться жизнью. Он охотно принимает корм из рук смотрителей и по-прежнему проявляет живой интерес к самкам, пишет газета.ру. Официальный доллар 73.36, евро 85.03.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Я не знаю, знаете ли вы буквально все, но одно вы точно знаете, что сегодня пятница, и это был последний рабочий день. Вот так вот Эдди Свимс и композиция Mr. Know It All только что радовали нас, а в студии я, Виктория Сотникова, начинаю этот вечерний эфир здесь вместе с вами и надеюсь с вашим прекрасным настроением, потому что можно все отложить, все ежедневники, все телефоны, все, что связано так или иначе со словом «работа», и уйти в прекрасный отдых. Самое главное, чтобы на выходных, да, погода еще всех порадовала, и можно было ею насладиться. Ну, вообще, у нас очень интересное лето, вообще и весна была интересна. В целом, все, Волгоград немножечко начал как-то меняться. Вот вопрос только, осталось понять, да, вообще в хорошую эту сторону происходит или нет, да? Вот, но я уверена, все случается ровно так, как нужно. Вот даже если вдруг вы пока еще так не думаете. Ну, а нас хорошая музыка-то ждет буквально каждую секундочку, и вот впереди уже сейчас будут играть Фред Эгейн и Бобби Ким, Зейн, и через пару минут Джон Саммит с композицией Shade of Blue, поэтому никуда не уходите, не переключайтесь, оставайтесь здесь с нами.
1: 101.5.
2: Знаем, что любишь. Волгоград FM.
3: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Клиника «Эмпо».
5: «Эмпо»?
6: «Эмпо».
5: «Эмпо».
6: «Эмпо».
5: «Эмпо».
6: «Эмпо».
5: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
11: Реклама не фета. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
12: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Веди свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
13: Поторопись, акция не будет длиться вечно. Только 3 дня, чтобы мечту сделать реальностью. Приходи к нам с 19 по 21 июня 2026 года и получи скидку 10% на весь ассортимент. Обойная сила ждет всех по адресу: проспект Университетский, 91А. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
14: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
15: Телефон для размещения рекламы на радио.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В выходные в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 41%, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем +27, ночью до +17, местами небольшой дождь.

0: Мечты, кто их не любит? Конечно же, все мы любим и сладко поспать, и попредставлять себе что-то прекрасное, и помечтать, и цели какие-то запланировать, и многое другое. Вот J-Hope и Мигель только что спели нам про Sweet Dreams. Ну а мы с вами, кстати, болтаем каждую неделю на какую-то тему, и у нас каждый день какой-то вот определенный аспект от этой темы мы берем. И вот в нашу такую денежную неделю на сегодня у нас с вами, значит, на обсуждение вот такой момент, который называется «Самая необычная спонтанная покупка». Вот, ну, в целом, про спонтанные покупки, да, вот если вдруг у вас тоже есть какая-то история, может быть, да, она обычная, но история сама по себе там какая-то интересная, то обязательно напишите ее нам, если вдруг вы не написали, я все читаю. Можете выбирать Макса, можете выбирать Телеграм по номеру 8-927-521-5. Можете написать нам ВКонтакте, в комментарии или в сообщения, потому что я хочу узнать, а что скажешь именно ты, да, ведь именно так у нас называется рубрика. И, кстати, мы активным слушателям дарим подарки. И вот, возможно, сегодня, возможно, в понедельник, сейчас я подумаю, да, когда объявить победителя, ну ладно, не буду скрывать, сегодня я обязательно, да, скажу, кто же выиграл, кто же мне понравился, может, кто-то больше всего со мной общался или еще что-то. Поэтому обязательно, да, давайте, если вдруг вы еще ничего не написали, напишите нам. Вот, ну а пока, чтобы у вас было время это сделать, отвлечемся на музыку. Впереди нас ждет French Montana и Max B, Tame Impala и Jenny, и через пару минут Леди Гага с композицией «Абракадабра». Поэтому оставайтесь с нами.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.
2: Реклама.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85, 8-961-086-23-85.
2: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк – городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СЗ Сталстроинвест».
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
6: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: наслаждались только что композицией «Glow in the Dark» от Тома Грегори. Ну, какой же прекрасный вокал. Ну, все, давайте возвращаемся в нашу денежную тему. Говорим про необычную спонтанную покупку. И, значит, это обычно что? Давайте так скажем честно. Это спонтанные наши покупки, это эмоциональные покупки, да? Когда ты вот хочешь как будто бы себя успокоить, себя порадовать. Может быть, да, что-то произошло, и тебе надо успокоиться. Но у всех разные причины. Кто-то просто, ну, увидел что-то, ему так понравилось, что вся рациональность куда-то улетучилась, и он такой: я хочу это. Но здесь какой есть парадокс, что вот эти все эмоциональные покупки иной раз потом просто лежат невостребованные дома, да, и вы просто смотрите, такие: блин, я выкинул деньги на воздух. Но иногда это и радостное бывает. Кстати, это же могут быть и какие-то покупки, связанные с едой. Может быть, вот вы пошли и чем-то себя так порадовали, но просто есть же какие-то, да, вкусняшки, которые стоят, ну, очень-очень дорого. Я так как-то хотела так сильно попробовать вот эту вот малину, да, замороженную в шоколаде. И я просто смотрела, меня жаба так душила. И вот просто в один день все, взяли. Мы мне купили эту малину, я поела ее. И вот, знаете, ну, не было у меня внутри ощущения, вот я поела что-то невероятное, вот что оно стоило, вот тех самых 800 рублей. Ну, малина в шоколаде. Вот, ну, бывают такие, да. Но в целом, самое главное, да, не корить себя, а думать, вот, ну, мне это нужно было зачем-то и для чего-то. Иногда, вы понимаете, я сейчас выкину кучу денег, но мне столько удовольствия это принесет. Вот, кстати, есть тут одна история, вот, но ее чуть позже обсудим вместе с вами. Ну, а пока, ладно, пока вы вспоминаете, да, что было у вас, послушаем, что же нам споет Мот, Алек, и через пару минут Авлон Рокстон с композицией «Верти». Поэтому слушайте, наслаждайтесь и никуда не переключайтесь.
1: 101.5. Знаем, что любишь.
2: Волгоград FM. Реклама. Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. +7 84 42 722 722. Проспект Ленина 122. Проезд Тайшетский 2.
4: Агат. Продавай выгодно.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
7: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+. ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь, в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина». 25 лет октября. Дом один.
8: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: 101.5.
1: Твое время 18 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Выпускники по всей России массово жалуются на ошибки в заданиях ЕГЭ и подают апелляции, пишет телеграм-канал «База». Так, по данным канала, недовольство вызвали опечатки в заданиях, которые оцениваются в большое количество баллов. На экзамене по литературе выпускники не нашли цитату Павла Кирсанова из «Отцов и детей» в задании на сопоставление. На ЕГЭ по русскому в задании на ударение в слове «позвала» была лишняя буква «А». Также выпускники заявили об ошибках в заданиях по биологии, английскому и информатике. В Рособрнадзоре заявили, что все замечания проанализированы и переданы в Федеральный институт педагогических измерений. Новые правила въезда во Вьетнам вступают в силу с 22 июня. Во всех международных аэропортах, включая Ничанг, вводится обязательное заполнение электронной карты прибытия. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России АТОР. Анкету необходимо оформить на официальном портале миграционной службы не раньше, чем за 72 часа до въезда. После отправки данных система сформирует QR-код. Его и нужно предъявить на паспортном контроле во Вьетнаме. Форма доступна на русском языке. Напомню, россияне могут въезжать во Вьетнам без визы на 45 дней. Почти 600 квартир приобретут для расселения жильцов аварийных домов в Волгограде. Об этом сообщила мэрия. В рамках данной партии планируется приобрести 508 однокомнатных квартир, 22-комнатных, 48 трехкомнатных и одну четырехкомнатную квартиру. Только эта закупка позволит расселить порядка 20 тысяч квадратных метров жилых помещений, расположенных в аварийных домах, говорится в сообщении горадминистрации. Уточняется, что уже начались первые конкурсные процедуры. Победители конкурсов должны предоставить квартиры с чистовой отделкой, кухонными плитами и установленной сантехникой, пишут городские вести. Фугасную авиабомбу ФАП-50, обнаруженную в Волгограде, уничтожили. Об этом сообщает сегодня МЧС региона. Ранее сообщалось, что фугасная авиабомба ФАП-50 времен Великой Отечественной войны была найдена при проведении земляных работ в Дзержинском районе Волгограда. Сегодня пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС вывез бомбу. Специалисты уничтожили ее путем подрыва, пишут городские вести. Самыми модными цветами волос на лето для тех, кто хочет осветлить пряди, стали оттенки шампань и золотая клубника. Об этом пишет журнал «Зоя Репорт». Так, осветление пряди в цвет золотая клубника – это вариант популярного ранее клубничного блонда, но с большим блеском и естественностью. Золотистый глубокий блонд с медным оттенком. Шампань или кашемировый блонд обеспечивает максимальную яркость и сияние без резких переходов и без желтизны, отмечают эксперты. В моде также яркий медно-красный цвет, красная корица и поцелованная солнцем брюнетка. Это глубокий шоколадно-коричневый с золотистыми вкраплениями, пишет Лента.ру. Официальный доллар 73.36, евро 85.03.
4: Информационный конвейер.
6: Реклама.
7: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: пятничный вечер – это точно то время, когда можно ко многим вещам относиться намного проще, потому что все, можно уходить отдыхать. «Елка» с композицией «Проще» только что радовала нас. Мы, кстати, с вами уже встречаемся в 7:00. В студии все также я, Виктория Сотникова. В этом вечернем эфире, в этот, да, вечерний час я тут с вами провожу это время, чтобы, конечно же, мы могли поболтать, насладиться прекрасной музыкой, ну и вообще в целом вы ушли на выходные в хорошем настроении. И если вдруг вы со мной болтаете, то я просто и сама тут буду находиться в невероятном настроении, потому что как же я очень сильно люблю взаимодействовать с вами, да, получать от вас какой-то отклик. Вообще все мы очень сильно любим. Вот ваши лайки, комментарии, да, посты, звонки, сообщения. Неважно, как, да, как вы с нами связываетесь. Да можете хоть голубей к нам отправлять, да, с какими-то записочками. Мы очень-очень рады. Учитывая, да, интернет иной раз, как он работает, и голуби вообще супер надежный способ. Ну ладно, не будем, да, о разных таких моментах технических. Вот, давайте будем развлекаться. И впереди нас ждет уже Акцент Сэр и Миша Миллер, Кельвин Харрис и Джези. И через пару минут Сони Фадера и D.O.D. с композицией Think About Us. Поэтому оставайтесь на волне 101.5 FM.
1: 101.5. Волгоград FM. Реклама. ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
2: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых. На любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
3: В магазинах «Победа». Скумбрия свежемороженая 349,90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детки и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.

Автосалон «Авангард». Телефон 200-202. Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж. Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: продюсер прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Выходные. В Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 27, ночью до плюс 17. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Вовочка, ты сейчас умрешь.
1: Гороскоп на раз-два.
2: Спонсор ООО «Альфа-Дент». Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского.
3: Овны, день поиска ответов на сложные вопросы. Решения, лежащие на поверхности, только кажутся правильными. Тельцы, этот день обещает быть очень интересным. Вы очень чувствительны к внешним воздействиям. Близнецы, происходящие события помогают настроиться на оптимистичный лад, и вы уверены в том, что все ваши начинания будут успешными. Раки, удача будет на вашей стороне. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения в спорах. Ваши аргументы очень убедительны. Львы, хотя вам не слишком нравятся люди, с которыми приходится иметь дело в этот день, вы производите на них приятное впечатление. Девы, в этот день вас ждут искушения, перед которыми будет трудно устоять. Настроение очень переменчиво. Весы, легкий, удачный день, позволяющий добиться успеха практически в любом деле, за которое вы возьметесь. Скорпионы, напряженно складываются деловые отношения. Человек, от которого вы привыкли слышать только похвалу, сегодня вас не одобряет. Стрельцы, вы сохраняете оптимизм, что бы ни происходило, и правильно делаете. Хоть день и не лишен трудностей, исход его будет благоприятным. Козероги, день приносит довольно неприятные события, но вы сохраняете спокойствие и правильно делаете. Водолеи, способность оказаться в нужное время в нужном месте очень понадобится сегодня. И рыбы, все идет хорошо, нет причин для тревоги и беспокойства. Если на вашем пути и возникают подводные камни, то вы ловко маневрируете между ними. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 74 06. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: все, послушали мы Disco Line City на шее. Их композиция No Broke Boys нас немножечко подзарядила, потанцевали, да, отвлеклись. Возвращаемся к нашей теме. Вот в целом, если говорить про необычные спонтанные покупки, у меня есть, я не знаю, можно ли ее отнести вообще к этой категории, но в целом это было практически спонтанно. Я буквально вот там, да, поняла, что мне что-то нужно за пару дней до того, как я это купила. Вот, и в целом, но это необычная покупка была. Я просто в моменте поняла, что мне дома дико не хватает ложки для ложки. Знаете, вот этой подставки, когда ты готовишь что-то, и ты вот эти свои ложки, вилки, которыми ты помешиваешь что-то, да, половники, ты кладешь на такую специальную подставку, которая выглядит как керамическая ложечка. И вот, значит, я в моменте в магазине вспоминаю об этом, пытаюсь понять вообще, есть там, не есть. Нахожу ровно одну ложку, да, всего одного вида. И я причем представляла, что я возьму что-то такое минималистичное, да, аккуратное, вот это в современных всех трендах. Я купила ложку с гусями. Ну, то есть там буквально это ложка с тремя гусями. Вот это, знаете, что-то в стиле, когда ты к бабушке, к маме приезжаешь, там чайники с цветочками, тарелочки с цветочками, да, и вот тут, значит, ложка с гусями. Но в целом она все равно милая, прикольная, поэтому почему бы и нет. Вот, кстати, нам написал человек в комментарии, что у него это был велосипед, его спонтанный, неожиданный, да, необычная покупка. Но в целом, да, очень интересно, в какой ситуации, да, вот в жизни, просто вот сидел человек, а я пойду велосипед куплю. Ну вот я не представляю себя, потому что, ну, если я так пойду и сделаю, это точно будет спонтанная, необычная покупка, потому что пользоваться, мне кажется, я им буду буквально там один раз в год. Ну, не знаю, раз я столько лет без него живу, ну, наверное, он мне не особо и нужен, вот. Поэтому очень, все равно, если вдруг вы пишете нам истории, как же я хочу, чтобы вы писали, знаете, иногда побольше, чуть развернуте. Если вот бы человек написал, что вот спонтанно и неожиданно, необычно, он купил только баню, не дом, ничего, вот просто баню, я бы, мне кажется, ему прям позвонила, чтобы узнать историю. Но это настолько любопытно, настолько интересно. Вот, поэтому как же я люблю, когда вы всегда отвечаете, да, на наш прекрасный вопрос, а что скажешь именно ты? Вот, ну и объявляю я победителя, да, на этой неделе. Точнее, не буду говорить победителя, да, а просто скажу, кому мы дарим подарок из наших слушателей, да, кто с нами поболтал. Очень хочется, чтобы подарок получил Александр Данигевич, который писал нам в комментариях, да, ВКонтакте, почти на все 5 пунктов, только на 4, да, он поделился своими какими-то, да, событиями. Вот, в следующий раз, Саша, пожалуйста, пишите нам полные истории, потому что тут явно, мне кажется, пару стендапов спряталось в этих пунктах, но ничего, да. Все, если вдруг вы тоже хотите подарок, то следите за нашими новыми темами на следующих неделях и пишите нам тоже. Так, ну мы уходим отвлекаться на музыку, нас будет ждать сейчас впереди Дипло, Адриан Нулес, Алан Уокер, Изабелла Белтман и через пару минут Альфа и Манучао с композицией «Амэм и Пьячи», поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM 101.5.

0: дороги. УАО «Российские железные дороги».
1: Поторопись, акция не будет длиться вечно. Только 3 дня, чтобы мечту сделать реальностью. Приходи к нам с 19 по 21 июня 2026 года и получи скидку 10% на весь ассортимент. Обойная сила ждет всех по адресу: проспект Университетский, 91А. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
2: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Предприниматели! 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки ГРАС. Надежность вашего дома. Тепло, прочность, отличная цена. Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.
6: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. +7 84 42 722 722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
7: Агат. Продавай выгодно.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: знаю, как у вас, а у меня все теперь супер-супер летнее настроение, просто 10x, потому что Моты Баиндия со своей композицией «Шаде» именно такие эмоции у меня пробуждают. Но, кстати, именно с этой композицией мы с вами и прощаемся, потому что час заканчивается наша рабочая неделя, мы уходим все с вами на заслуженный отдых. Если вдруг вы еще этого не сделали, советую просто взять и отключить свои телефоны, потому что, ну, какие сообщения, какие звонки? Нужно идти и пить прекрасные летние лимонады, пить прекрасное, да? Точнее, какой пить? Есть прекрасное летнее мороженое. И вообще уходить, загорать, может быть, да, куда-то уезжать или еще что-то делать, видеться с близкими друзьями. В общем, все, что угодно. Вот, кроме каких-то задач. Ну, и мы с вами будем это все делать под прекрасную музыку. Если вдруг, да, вы не знаете, что послушать, то у вас всегда есть волна 101.5 FM, где вас ждут разные музыкальные новинки, музыкальные композиции, которые согревают душу и прочее-прочее. Вот, кстати, например, впереди нас уже ждет Ру Алехандро и Вискит, и через пару минут уже будет Феликс Джайн и Софелис Бекстер с композицией Ready for You Love. Поэтому я советую вам приготовиться. Ну, а все, я с вами прощаюсь, желаю хороших выходных и говорю вам пока-пока.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь. 101.5. Реклама.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
4: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
5: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722. Код города 8442.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
10: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
11: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время 19:00. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Рубль немного укрепился после неожиданного решения Центробанка по ключевой ставке, примерно на 0,3%. Напомню, регулятор понизил ключевую ставку до отметки 14,25% годовых. Это не совпало с ожиданиями аналитиков рынка, потому решение и назвали неожиданным. Эксперты прогнозировали большее снижение на 0,5% или даже на процент. Ранее глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что ослабление рубля – это вопрос времени. Если не возникнет новых черных лебедей, то по всем параметрам рубль должен быть точно за 80 рублей к концу этого года. Наша оценка была 85 рублей за доллар, и мы пока ее оставляем такой же, сообщал Греф в начале июня, напоминает РБК. Массовое ДТП произошло на третьей продольной магистрали в Городищенском районе. По словам очевидцев, повреждены два легковых автомобиля и микроавтобус, пишет городской портал Волгограда В1. Авария произошла недалеко от гостиницы «Орловский родник» в селе Орловка во время сильного дождя. На кадрах видны последствия. Смятая боковая часть у красного микроавтобуса, отлетевший бампер у белой легковушки и образовавшаяся пробка, которая сохраняется до сих пор. Кадры прислали очевидцы. У микроавтобуса бок весь смят, у белой машины передняя часть отлетела, также сообщили очевидцы. В ГАИ пока не комментировали это ДТП. Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие пляжного сезона 58 пляжам Анапы. Еще 10 проходят экспертизу, сообщила пресс-служба российского правительства. Вопрос обсуждался в рамках заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Сейчас на пострадавших от разлива мазута пляжах Анапы продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролирует Роспотребнадзор, пишет газета.ру. На севере Волгограда и по области несколько сотен людей остались без света во время ливня. Сообщения приходят из Тракторозаводского района, рабочего поселка Ярзовка. По словам местных жителей, свет пропал внезапно. У некоторых вернулся также внезапно. У других продолжают ждать его возвращения. Энергетики в МЭС не уточнили, какие еще дома на улице остались без света, но пообещали вернуть электричество в ближайшее время. Сказали, что по адресам произошли локальные технологические нарушения в связи с повреждением кабеля. Мобильные линии, пишет В1. Певец и композитор Юрий Лоза признался в том, что использует искусственный интеллект ИИ при создании новых треков. Об этом он рассказал общественной службе новостей. Также певец признался в том, что ему нравится музыка коллег, созданная с помощью нейросетей. Сам он тоже решил учиться задействовать ИИ в работе над композициями. Получается хорошо, но все равно нет в этой штуке души. Душу приходится вкладывать самому, цитирует Лозу Лента.ру. Напомню, самые известные хиты прошлых лет Юрия Лозы «Плод», «Мне уже многое поздно» и 100 часов. Официальный доллар 73.36, евро 85.03.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Поторопись, акция не будет длиться вечно. Только 3 дня, чтобы мечту сделать реальностью. Приходи к нам с 19 по 21 июня 2026 года и получи скидку 10% на весь ассортимент. Обойная сила ждет всех по адресу: проспект Университетский, 91А. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. 1000 автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Fresh – это 1000 проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах. 16+.
6: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СЗ Сталстроинвест».
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В выходные в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 41%, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем +27, ночью до +17, местами небольшой дождь.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Орском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Алло, здравствуйте. Александр меня зовут. Вопросик такой по автомобилю, по передней части. Появилась вибрация интересная такая при 60-80 километров в час. Вот. Хотелось бы, примерно так, куда мне искать, куда ловить.
4: В руль
3: просматривать,
4: бьет.
3: Потому что сейчас, скажем, сами понимаете, мастерской, начинаешь, а они полмашины перекопают, поменяют.
4: Вопрос, еще раз повторю, в руль бьет?
3: Вибрация есть, но не бьет. Но это не диски.
4: Ну, вот смотрите, если у вас в основном это влияет на рулевое управление, нет вибраций там, допустим, на кузове, в нижней части, где-то еще, то есть разные есть предпосылки к различным темам, я подробнее расскажу. Чаще всего это связано с либо разбалансировкой, чем-то, допустим, оторвавшимся, открутившимся, в конце концов и так далее. Бывают разные случаи, вплоть до среза болтов, искажения тормозных дисков, кривые уже, и на определенной скорости при вращении колес это сказывается. Есть разные предпосылки к тому, что может выйти из строя. Если вибрация, допустим, как вот у меня был случай, сначала начал бить руль, и в какой-то момент, буквально там через 15 минут, началась вибрация по кузову. Оказалось, центральный подвесной подшипник. Тоже как бы неприятная тема, вплоть до выпавших карданов на асфальт. Тоже разные бывают ситуации. Поэтому здесь однозначно придется инструментальный контроль проходить. Чаще всего вот то, что мы по статистике разбираем, это либо разбалансировка, либо тормозные диски, либо что-то уже там открутилось, оторвалось, в конце концов.
3: Наконечники рулевые возможно рассматривать?
4: Возможно, но их состояние покажет только инструментальный контроль, когда вы поднимете автомобиль.
3: Не, я про то, что может быть вибрация от них.
4: Может. Просто зависит от уровня вибрации, я сейчас по фотографии же не скажу. Для кого-то отклонение от нормы, то, что она чуть-чуть там, допустим, вибрирует, это норма. Кто-то даже вообще это отодвигает, типа, на плохое качество дорожного полотна. А кого-то это прям сильно перевозбуждает, и приходится перетряхивать пол машины. Тут по-разному у всех отношения. Я сейчас пока не знаю, какова вибрация. Если уже трясет прям машину, ну, конечно, надо разбираться.
3: Ну, не трясет в плане того, что сейчас как бы или наконечники, или, скажем, уже резина квадратная стала.
4: Вот еще раз говорю, если проверить полностью всю инструментальную часть, то есть, грубо говоря, к ходовой и ко всей подвеске, к крутящимся каким-то моментам, у вас нет вопросов, то значит надо смотреть, как себя ведет покрышка. Такое тоже бывает, она тоже прыгать бывает на самом даже стенде. И здесь... Ну, либо балансировать по-другому, либо уже смотреть на колеса. Опять же, они могут быть тоже разного качества, разного уровня пробега, там, и так далее, и так далее.
3: А рекомендация какая по балансировке?
4: Рекомендация рекомендация одна. Заехать для начала на стенд или же на, подъемник. Чтобы убедиться, что у вас ничего не откручено. А потом уже в дальнейшем рекомендации там по балансировкам и так далее, разбираться уже в мелких нюансах и тонкостях. Но пока мы не можем утверждать, все ли у вас там внизу в порядке, езжайте и проверяйте.
5: Александр, здравствуйте.
4: Да, здрасте.
5: Хотел у вас узнать, хочу заказать Elantra или Avanti 7. Принципиально есть разница, откуда она приедет, с Китая или с Кореи?
4: Ну, есть разница там в некоторых комплектациях, где-то чуть шире, где-то чуть... Ну, надо смотреть, что, во-первых, какие там по климату будут вопросы с зимними тональными вещами, которые у корейцев всегда славились и пользовались спросом. А в Китае есть просто версии, которые идут совсем голые, есть те, которые идут с полным зимним пакетом. Разные могут встретиться варианты, тут надо сесть и разбираться. А вообще, в принципе, с китайского рынка сейчас очень много машин едет. Почему? Потому что... Там есть даже версии в предыдущих кузовах новые, которые не выпускаются, например, там в Европе или Корее. Поэтому надо посмотреть, в чем выгода. И если это такая же комплектация, которую вы хотели, в принципе, без разницы, оттуда или отсюда. Цена плюс-минус отличаться может, но не так уж прям существенно, не в разы.
5: А я имею в виду качество сборки.
4: А какое качество заводское? Вы понимаете, в чем прикол-то весь? Когда корейцы собирались здесь, там, когда перевозили, даже, я помню, акцент перевозили собираться в Таганроге, у всех прям была опаска, что качество будет фуфло. Но я к китайскому качеству сборки никаких вообще абсолютно претензий не имею. В отечественном исполнении тоже были, конечно, мелкие там вещи, но плюс-минус хорошее качество. Но хуже вот английской сборки японских автомобилей я пока еще не встречал, поэтому, ну, тут смотрите сами, я доверил и брал других вариантов. В этой ценовой категории вы вряд ли найдете.
5: Понял вас, спасибо.
4: Спасибо, удачи в поиске. И самое главное, соблюдайте правила, господа, и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
1: Реклама.
2: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
1: Реклама. Доброго вечера. Вам желает ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505. Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
3: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
4: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
6: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: Ты серьезно? Все потратил?
2: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
0: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: твое время.
1: 20 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Fast track to a new era.

0: Реклама.
1: Предприниматели, 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 4.00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5.
1: Волгоград FM. Твое время. 3 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.